0: остатка растворится.
1: На этой неделе номер третий.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
1: Номер второй.
3: Когда заберу тебя по чистям, и мать...
1: Номер первый.
3: Память, не дайте мне спать, виноваты...
1: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
1: Золотой граммофон на русском радио.

Где люди делятся, каково это жить на 25 этаже, это как будто у тебя свой маленький наблюдательный пункт над городом, они пишут. Но плюсы такие, панорамные виды, рассветы, закаты, огни ночного города, тишина, шум улицы, гудение машин, разговоры прохожих почти не долетают, меньше пыли и меньше насекомых, больше света, хороший напор воды, оказывается. Минусы. Зависимость от лифта. Если лифт сломался, подъем на 25 этаж становится испытанием. Ветер и погодные эффекты. На такой высоте ветер ощущается сильнее. Сложности с доставкой и ремонтом. Ну, представляете, каково поднять, скажем, пианино на 25 этаж. Температурные нюансы. Летом крыша может сильно нагреваться, и квартира становится жарче. Иногда слышно работу лифтового оборудования. Гул вентиляции или свист ветра. Ну, в общем, я не знаю, как вы, друзья. Я, Сорокин, живу на 11 этаже, а раньше жил на 13 этаже, на 5 этаже, на 7 этаже, и все-таки понял одно, что чем ближе к земле, тем как-то ближе к жизни. Вот как-то вот, ну вот такое ощущение. Русское радио с вами.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Но пока огня еще нормально. 5 августа и тепло, и хорошо, и лето продолжается. Будем считать, что 1/3 лета еще впереди, несмотря на то, что 2/3 лета позади. В целом же, да, насчет августа есть ощущение, что август — это как вечер воскресенья. Вроде еще лето, но уже чувствую, что скоро пора собираться в школу. Нет, не хочу ни в какую школу! Да, август — это вот сразу напоминание о том, что как там оно было в детстве. Уже вот начинает возникать это ощущение, скоро появится развал из канцелярий, ну и так далее. В общем, не знаю, если есть в этом мире вторая, третья жизнь, четвертая жизнь, реинкарнация, я бы ни за что не захотел еще раз идти в школу. Не знаю уж, как вы, друзья. Ну что, мы с вами собираемся туда, где огня гораздо-гораздо больше. Это в следующем часе. И лучшие, и любимые, и новые песни. Все это впереди. Я, Артем Сорокин, обещаю вам. Желаю хорошего настроения, несмотря ни на что, чем бы вы ни занимались, пусть вашим делам будет хорошей помощью музыка русского радио.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Белые ромашки, а еще в народе 5 августа называли калинники-малинники. Название объясняется тем, что к этому времени начинали массово поспевать ягоды. Калина и малина. С этим днем связано много народных примет и традиций, друзья. Ну вот, например, что можно было делать 5 августа? Активно трудиться, собирать ягоды, печь пироги с ягодами. Эх, куда Иван Соловьев в отпуск ушел? Сейчас бы нам тут пирогов с ягодами-то наделал. А делать заготовки можно было на зиму 5 августа, навещать родственников считалось благоприятным для добрых дел, важных решений и свадеб. И что не рекомендуется в этот день делать? Лениться и долго спать. Ох, обидно. По поверьям, это могло привести к неудачам. Жадничать и отказывать в помощи. Ломать ветки калины нельзя 5 августа. Ходить в лес или к реке в одиночестве. Ну и ссориться. Ссориться точно нельзя сегодня. И вообще ссориться нельзя ни в какой день. А если уж поссорились, надо мириться. Русское радио вместе с вами. 4.05 в столице. Я Артем Сорокин. Желаю вам хорошего настроения. Тем, кто в ночные смены работает, ну как вы там, дорогие? Держитесь или не держитесь? Ну а Дальний Восток, вам уже хорошего, продуктивного рабочего дня. Сегодня среда, 5 августа.

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Это Hi-Fi на русском радио в 4.18. Но все-таки лето продолжается. Август с нами. Время загара, жаркого солнца, время арбузов, время дынь. Вы, кстати, успели уже насладиться арбузами или дынями? И в целом, что больше по душе вам? Арбузы или дыни? Вы знаете, я больше дыни уважаю. Почему? Ну, потому что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как этот арбуз, и ковыряя их, выковыривая. А у дыни как-то все вот оно гармонично, вам так не кажется? Мне очень даже кажется, и в целом люблю больше дыни, чем арбуза. А интересно, что больше уважает Дима Билан и Зиверт, арбуз или дыню? Они сами по себе разновкусовые какие-то, разновкусные. И Билан и Зиверт, как арбуз и дыня.

0: вот психологи рекомендуют, если не можешь забыть человека, все-таки позволить себе немножко погрустить, но выделять на это ограниченное время. Какие еще советы? Написать письмо без отправки. Ну, все помнят старый добрый дневник. Гениальная по простоте вещь, очень часто помогающая. Берешь лист бумаги, пишешь, и как-то становится немножко легче. Потом перечитываешь, думаешь, какой я умный или какая я умная, оказывается. Уберите триггеры, которые способствуют воспоминаниям, фотографии, переписки, вещи, связанные с человеком. Переключайтесь на спорт, на новое хобби, на какие-то рутинные дела. Практикуйте стоп при навязчивых мыслях. Сразу что-то делайте конкретное. Ну, например, 5 приседаний, говорят психологи. Странно, но вроде помогает. Поговорите, в конце концов, с близкими или обратитесь к психологу, если уж совсем-совсем тяжело. Еще рекомендуются свежие песни на русском радио. «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ну, какая-то классная, какая классная песня у нас впереди. Давайте ее мы с вами дождемся минут через 10.
1: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?
2: Я

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Честно говоря, сижу тут, зеваю. 5:04 в столице. Хочется, чтобы сейчас была рядом подушка, одеяло, холодильник. Но работа есть работа. Кто там в ночные смены, вам привет. Кто уже проснулся, едет на работу, и вам привет. И тем, кто давно работает, и вам привет. Все работают. Слушайте, как удивительно, все работают. Тут, кстати, насчет работы. Мама мне сегодня скинула новость, репостнула откуда-то. Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Ну, считай, ради работы. Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта. 72% говорится в исследовании. Ну, а с другой стороны, я так вот подумал, представил себя на месте женщины, на месте жены, представил себя, ну так, гипотетически, думаю, ну ведь тоже ведь перестановка, косметический ремонт, это ведь тоже все приносит удовольствие, а не только бездумный отпуск и бездумная трата денег. А так вот вложился в новые обои, в новый шкаф, новые полочки, и настроение сразу же лучше. Я ведь прав, дорогие мои? Прав. Я думаю, но с другой стороны, и отдохнуть тоже надо. Ну, короче говоря, баланс – извечная тема. И отдохнуть, и сделать косметический ремонт. Всем этого и желаю до конца лета.

И все-таки пусть у каждой женщины страны и мира будет тот, кто скажет «милая». Вы скажете, Сорокин, ну это маловероятно, ведь столько «но», ведь столько одиноких женщин. Знаю, знаю, в курсе, и одиноких мужчин тоже много, но все равно каждый человек, и мужчина, и женщина, нуждается в любви и в ласке, в том, чтобы обняли, поцеловали, погладили по голове. Особенно утром, мне кажется, когда мы вынуждены выбираться в недружелюбную реальность предстоящей работы. Откуда мы вынуждены выбираться? Ну, конечно же, из райских кроватных обителей. Я бы это так сформулировал. Половина шестого в столице, 5.30, 5 августа, среда. Ну, давайте, что ли, что-нибудь повеселее? Ага. Марк Тишман на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русский.

0: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: Хорошо отдыхать вас научит Петр Кузнецов. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Каждое воскресенье в 8 утра.

0: Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском радио. Что слушает страна?
3: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
4: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Это «Русское радио». Я Артем Сорокин. Желаю вам, если не чудесного дня, то хотя бы спокойного дня в нашей неспокойной реальности. Нормального дня я вам желаю, чтобы все было нормально сегодня. Нормально делай, нормально будет. А сегодня среда, и как в том афоризме, среда – лучший день недели. Он равно удален и от надежд, и от разочарований. Можно сказать, день баланс. Вот баланса я вам и желаю сегодня. В том числе, кстати, баланса на карточке. Пусть сегодня что-нибудь упадет на карточку. В какой день зарплата у вас приходит? У нас вот на «Русском радио» 10 числа, через 5 дней. Ждем. Ну что, хорошего дня. 5.46 столица. В следующем часе будем готовиться к перцам понемножку.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 6.06 в столице, и все-таки с утра в такую рань, как у нас, не крошка моя, а кружка моя. Конечно, кружка бодрящего ароматного кофе. Вы, кстати, какой предпочитаете? Американо, капучино, эспрессо, латте, а может быть раф? Или нет? Кто пьет свой кофе по утрам, тот поступает мудро. Еще б не шлепать по делам. Вот это было бы утро. И вообще, друзья, есть такое ощущение, когда видишь на утрах, на часах такую рань, что все мы делаем с утра неправильно. Надо заваривать не кофе в кружку, а надо заваривать входную дверь, чтобы вообще никуда не выходить. А почему такие мысли приходят? Это подсознательная тяга организма беречь ресурсы, отдыхать, немножко полениться. 5 августа на календаре. Ну еще бы, лето продолжается. Хотя приметы этому противоречат. Вот, например, сегодня по народным приметам Трофим Бессонник. Долго спать — добра не видать, подмечали в народе. Потому что в это время как раз была одна забота — убирать урожай у наших предков. Последуем их совету. Будем сегодня убирать урожай. Хороших настроений, хороших песен, бухгалтерских отчетов. Ну и чего там у вас на работе, сами знаете прекрасно. Я надеюсь, что все будет получаться, все будет хорошо, все будет складываться. А русское радио обеспечит первоклассной музыкой. Ёлка в продолжении. Привет всем!
2: Может,

Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 18-20 градусов и днем до 27. Русское радио, все будет хорошо.

0: 6:21 в столице, русское радио, Гарик Бурито, мама называется эта история. Кстати, Гарри как-то признавался, что он не просто сова, а очень-очень ленивая сова, и по утрам вообще не может сосредоточиться. Утро начинается с тяжелого вздоха. Вот, наверное, так примерно. Фу, опять вставать. Пары попыток спрятаться под одеяло, а потом с чашки кофе, без которой день не стартует. Ну, кстати, не зря песня называется «Мама». Сам вспоминаю свою юность, как мама, уходя на работу, меня будила. Причем в этом пробуждении, вот как я вспоминаю сейчас, был некий элемент даже, ну, такой... токсичности, мол, ну сколько можно-то уже, вставай! Вот так вот. Ну а как иначе-то? Как вытащить это тело, которое сидело всю ночь за компьютером, и отправить его куда-нибудь в институт? Невозможно по-другому. Элементы токсичности от наших мам очень часто применимы и делают чудеса. Через мгновение у нас Дмитрий Колдун, гости из будущего, Ирина Дубцова, Анна Асти, Дима Билан, эпилог, далее на русском.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, до лёг.

0: Мари Краймбрери на русском радио. Если устал, ох, как сказал один писатель, нашему человеку отпуск нужно обязательно. Такое ощущение, что мы уже рождаемся уставшими. И для нас отпуск вещь супер важная. Без него никак. А вот когда его нет, это уже не очень. Уже какие-то могут быть проблемки. Так что всем, несмотря на работы, все мы с вами немножко трудоголики. Да, это даже, кстати, по статистике видно. Все-таки умудряться отдыхать в августе, друзья, берегите себя, береги руку, Сеня. Тем более, что уже и пятница, скоро половина недели прошла. Ну а правильное настроение начала этого дня в утреннем шоу «Русские перцы». Через 20 минут они уже заступают, они уже подступают. Я, Сорокин, приготовил студию, все приготовил. Вам желаю хорошего дня, пусть сегодня все пройдет нормально. В ваших делах, заботах обязательно включайте «Русское радио», будем поднимать настроение. У нас тут столько всего интересного в течение дня будет. Все, убегаю, пока ждем перцев через 20 минут.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ОК» вместо «Спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал?» Рекламная служба «Русского радио», 579-7799, код 499.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сортировочный центр «Вайлдберрис» в Тульской области загорелся после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительной информации, погибших нет, ранения получил один человек. Пресс-службы «Маркетплейса» уточнили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты. Глава Тульской области также сообщил о повреждениях двух многоквартирных домов в одном из районов и двух производственных объектов в Новомосковске и Узловском районе. Производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на него. Рассмотреть такой законопроект Госдума намерена уже в декабре. Он наделяет Кабмин правом вводить ограничения на срок не более 90 дней по аналогии с социально значимыми продуктами. Представители бизнеса считают, что новая норма приведет к дефициту, а также к коррупционным рискам, поэтому готовы направить свою позицию в Минэнерго. Гаражную амнистию продлили еще на 5 лет, до сентября 31 года. Закон подписал президент. Документ позволяет по упрощенной схеме оформить капитальный гараж и землю под ним. Механизм действует с 21 года. За это время россияне зарегистрировали около 250 тысяч гаражей. Амнистия касается построек, возведенных до конца 2004 года и не признанных самовольными. На самострой упрощенный порядок не распространяется. И о спорте. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Эта золотая медаль стала третьей для российских спортсменов на турнире. Ранее синхронистки выиграли произвольную и техническую программы. Турнир проходит в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В их активе 10 медалей, 3 золотые, 4 бронзовые, 3 бронзовые и 4 серебряные. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядные! Как ваши делички? Хорошо! Так и у нас тоже хорошо! Все ровненько, быстренько, ярко и весело! Здесь главное на главном, здесь русские перцы русского радио! Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, здоровочки, привет!
2: Привет!
3: Доброе утро!
2: Ой, настроение шикарное!
3: Прекрасно! Я сегодня еще хочу похвалить наш внешний вид. Как говорят, там за бугром аутфит.
1: Помылися!
3: Вот,
2: мы сегодня... в одной цветовой гамме, посмотрите.
3: Да, в одной цветовой гамме, в природной гамме. А я еще хочу сказать, что у меня сегодня стиль old money. Я хотел на русский это перевести, потом понимаю, что ну как-то не звучит.
1: Старые деньги.
2: Нет, нам нужно только новые.
3: Как-то не очень,
1: да. Какой-то, Дима,
2: как на вкладе.
1: Это номинации какой-то.
3: Мы любим только новые деньги. 10 тысяч рублей, если быть точнее.
2: Да, пожалуйста.
1: Да ладно, 10 тысяч рублей, понятно, мы отдадим. Какой у тебя обменный курс old money, скажи? Понятно.
3: 10 тысяч за 10 вопросов. Нормально?
1: Это хорошо, да, договорились.
2: А у меня тогда стиль сегодня Моники Белуччи. Ну, не знаю, к чему мы это привяжем сегодня, но пусть просто будет.
3: К чему? К песням?
2: К песням.
3: Которые ты будешь петь.
1: Ну, мы видим, нормально, ничего.
3: Хорошо. Вот и сравним, кто поет лучше, ты или Моника.
2: Ладно. Она еще и поет.
1: Перцы это будет. Она еще и поет, она еще и танцует.
3: Она все делает.
2: Хорошо.
3: Ну что?
1: 12 друзей где?
3: Будет, будет обязательно.
1: Хорошо.
3: Сейчас расставим все стульчики. А, ты про злостных...
1: Нет, я прям про твой конкурс, когда люди...
3: А, все.
1: Их 12, стульев 11, понимаешь, какой
3: все
1: молодец.
3: Понятно, да. Я и карандаш с бутылкой принес на всякий случай.
2: Молодец, а вдруг понадобится, действительно, а его нет.
1: Ну и отлично, значит, будет Димке чем заняться. Карандаш, бутылка, Дима, вот. А мы, пожалуйста, начнем. 3, 2, 1.
2: Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: Жизненные, значит, лайфхаки в наше время.
2: Так.
1: Такса боялась оставаться дома одна, и на помощь пришел манекен. И это мы не про исполнителя, а про настоящего манекена говорим.
3: Какой он исполнитель?
2: Звучит как Данетка какая-то.
3: Да-да.
2: Такса боялась оставаться одна, на помощь ей пришел манекен.
1: Да, вот разгадай теперь.
2: Разгадайте эту загадку.
1: Значит, что случилось? Реализация этого необычного решения разлетелась в социальных сетях. Все началось с того, что собака страдала, так как могла спать только на своем хозяине. Поэтому владельцы посадили в гостиной куклу в одежде главы семейства. И это действительно сработало.
2: Ну, то, что до утра такса пыталась понять. Так, слышь, что с тобой? Ты, алло.
3: Обнюхала, пометила.
1: Проснись. Ты уже не кожаный. Ты уже резиновый.
2: Или
1: пластиковый. Значит, теперь, когда никого нет дома, такса уютно спит на этом самом манекене. Вот такой вот.
3: На манекену, хорошо.
2: Ну, я надеюсь, что она только спит на нем.
3: Хозяин отдохнул. Вот. Потом пришла жена, говорит, слушай, такса, ты выспалась, теперь давай я. Вот что ж, там рядом полежим.
1: Такой многофункциональный.
3: Да, он себя заменять может, когда, знаешь, какие-то вечера вот эти вот, да, сидит вся семья. Ну, вот это вот. Пап, дай денег, пап, дай. Он манекена поставил. Пап, ты что молчишь?
2: Слушайте, ну, иногда, вот, знаешь, Антон, я общаюсь со многими людьми, некоторых хотел бы на манекена все-таки заменить.
3: Да? Я тебе хочу сказать, что некоторые люди нам недавно звонили.
1: Да.
3: Такое же мнение.
0: Русские перцы на русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 18-20 градусов и днем до 27.
5: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Чувство юмора, и оно снова вас выручит.
1: Раки, если что-то не получается с первой попытки, просто смените подход, а не цель.
2: Львы, не тратьте силы на желание всем понравиться, ваши люди сами вас найдут.
0: Дева, сегодня любая мелочь может стать началом большой идеи.
1: Весы, похоже, пришло время выполнить обещанное, которое вы когда-то дали самому себе. Обещание.
2: Да, скорпионы, не отвечайте колкостью на колкость. Победит тот, кто сохранит сегодня спокойствие.
0: Стрелец, оставьте в расписании немного пустого места. День обязательно заполнит его чем-то приятненьким.
1: Козероги, даже если все идет медленнее, чем хотелось, вы все равно продвигаетесь к намеченной цели.
2: А водолеи, кто-то сегодня посмотрит на вас совершенно другими глазами.
0: Хит-парад влиятельных людей завершают рыбы. Не ищите скрытый смысл во всем подряд. Иногда хорошие события – просто хорошие события.
3: Перченый гороскоп на русском радио. На этой неделе номер третий.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
3: Номер второй.
5: Когда заберу тебя по чистям, и мать.
3: Номер первый.
5: Память, прекрати мне спать, виноваты.
3: Голосуйте за любимого исполнителя.
6: Пусть он станет лидером.
3: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас «Очакова» 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountogeta.t2.ru.
15: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: на русском радио.
1: Ребятушки, оказывается, мороженое спасет вас от жары, если вы съедите его перед выходом на улицу. Эксперимент провели на территории России, слава богу, а в Японии, доказав эффективность этой теории, у нас бы не прокатило. У нас нужно съесть до выхода мороженку на улицу.
2: Во время выхода.
1: Во время выхода и после. В рамках того, когда ты сел в бассейн где-нибудь.
3: И поужинать мороженкой.
1: Конечно, конечно. Людей разного возраста попросили в Японии съесть десерт, а после войти в нагретую комнату, сделав там несколько физических упражнений. После мороженого физические упражнения. Да вы рехнулись, ребят. Вот. А большая часть участников ответила, что перенесла. Это намного легче, чем обычно. А такой подход работает даже эффективнее воды, поскольку тающий десерт поглощает дополнительное тепло в организме.
3: А тает он в организме, да?
1: Господи, я прям, знаешь, сейчас вот растеклось по мне.
2: Слушай, Антон, мы же знаем, что японцы не ищут легких путей. Они все время пытаются как-то себе немножечко сделать жизнь интереснее, сложнее.
1: Конечно, пойду на другой конец города за мороженкой.
2: Да.
1: Хотя вот она внизу, понимаешь. Ну что это такое?
2: Потому что это японцы, понимаешь? И ничего страшного, что у них другой конец города в 5 километрах.
1: Это очень удобно. Знаешь, вот мороженое, это то, что необходимо каждому человеку. Ходить, гулять, лизать. Слоган.
2: Лето на дворе.
1: Лето на дворе.
2: Ходить, гулять, лизать.
1: ЛЛ. Лизать летом. Вот, по-моему.
3: Супер. И чтобы вкусовые сосочки были очень рады.
1: Действительно, они так будут счастливы просто. Мы счастливы. А пломбир, а эскимо, а сейчас сахарная трубочка.
2: Ой, я хочу, я хочу вот это ведерко мороженого с зефирками внутри.
3: Да. Ой, это же вкусно. А я шоколадное обожаю.
2: А я хочу, чтобы оно было и шоколадное, и с зефирками.
1: Да и под сериальчик.
3: И соленой карамелью.
2: А внизу там варенье вишневое.
1: Всем приятного аппетита.
0: Русские перцы. На русском радио. Алло,

0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Ребят, нашим слушателям сегодня повезло. Знаете почему? Потому что в нашей игре мы не будем петь песни Юлии Савичевой, потому что она сама ее спела. Если бы мы начали петь, это было бы вот то самое, за что сейчас Юлю ругают на сцене.
2: Гроулинг.
1: Ну, был бы гроулинг.
3: Почему? Груминг. Мы бы нежно спели. Вот. Ну, какой ладно. Груминг у Савичевой? Нормальный у нее парикмахер? Что-то я не понимаю.
1: Ну, в общем, хорошо, что она сама сейчас справилась с этой задачей, потому что сейчас предстоит такое для наших слушателей развлечение под названием «Переперцы».
3: Угу. Да, а потом на всех цифровых платформах, чтобы вы понимали.
2: Да.
1: Да ты все обещаешь, никак не выпустишь.
3: Но извини меня, мы еще не закончили петь. Просто
2: мы собираем коллекцию.
1: Я уже 4 года жду эту пластинку. Знаешь, ощущение, что эта пластинка уже кем-то испорчена будет.
3: Да, вот, к примеру, у меня чашка кофе нанесла. В чем проблема? Ее все равно можно слушать. Наш вокал от этого только лучше становится.
1: Ну вот, поэтому давайте, пожалуйста, позвоните, дорогие слушатели. Колонка, кстати, которую вы получите, если отгадаете песню, будет играть не наши песни.
3: Газовая?
2: Нет, музыкальная. Звоните 8495-995-105,7.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио.
4: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите, что слушает страна.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Круглосуточно.ру.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Повышаем градус, ребята, повышаем.
2: Уже с утра?
1: Нам нужно 30 сегодня.
3: 30? Обычно же 40. Это у тебя под вечер, но это ладно. Ребят, переперц, игрушечка прямо сейчас. Нам зазвонилась Наташенька. Будет нашим концертмейстером, ну, а и угадывателем. Наташа из города Абакан. Наташа, здрасте.
1: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как там у вас делишки в Абакане?
4: Да ничего, с утра дождик, сейчас солнышко.
3: Вечером опять будет дождик, потом опять солнышко.
2: А ты что, это в синоптике сейчас... уже заделался?
3: Нет, в гидрометцентре тронула гидрометцентр.
1: Ну что, лето все-таки такое у нас. То дождь, то солнце. Хорошо, что снега нет.
2: Это да, спасибо.
1: Спасибо,
3: вселенная. Это милый, а пока... И там не так поется.
2: Нет, пока нет. Ну мы можем, кстати, если возьмем когда эту песню, то перепеть так.
3: Ну про пока можно, конечно.
1: Но сначала, Наташ, пожалуйста, скажите нам сейчас. Вот посмотрите по сторонам, внимательно посмотрите, оцените обстановку. И скажите, какого цвета стены комнаты?
4: Они у нас серые.
3: Серые?
1: Ой, опасная буква «С».
3: Ярко, серый, серый, прикольно.
1: Ладно,
2: Через букву эту будем и петь вам сегодня.
1: Сейчас, пожалуйста, Наташа, внимательно послушайте то, что мы будем изображать. А изображать мы будем.
3: Да, а вам нужно угадать песенку однозначно. Ну что ж.
1: Давайте, это будет сложно, кстати.
3: Нормально. Раз.

0: Ну ладно, вроде бы нормально, да?
1: Нет, там были маленькие подсказки.
2: Маленько похоже.
0: Похоже даже маленько.
3: Похоже, а похоже на что?
1: На то, что нас укусила оса.
0: Чай вдвоем?
1: Так, а песня?
0: Сососус.
2: Я друг для той.
3: Да.
1: Которую мечтал назвать своей осой.
3: Сосой, да. Сай-сосей.
0: Ура! Наталья, вы умничка.
3: Наташенька, вы просто не знали, что в нашем исполнении эта песня через букву С капец как популярна в Японии. В Токио вообще поет. Мы выходим, это самое... Я сосу-сосу-сосой, а не сосой.
0: Ну что, гастроли обеспечены нам.
1: Наташа, вам достается колонка от русского радио. И еще... Знаете, Наташа, что вам достается? Вам
3: что?
1: Достается эта песня в оригинальном звучании.
3: В нормальном, да.
0: Давайте слушать ее скорее.
1: Хорошего дня, пока!
0: Переперцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальной. Вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались. Выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга». Тульское шоссе 4.
8: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы. Возьмите выходной и половину зарплаты.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Операторы дорожных камер попросили правительство России разрешить применять дроны для фиксации нарушений ПДД. Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, при этом нарушителя надо задержать и вручить ему протокол лично. Авторы обращения в Кабмин предлагают перевести процесс наказания в автоматический режим, изменив законодательство, и посылать штрафы по почте автовладельцу. Национальный мессенджер «Макс» заключил сделку с операторами связи МТС «Мегафон», «Билайн» и «Т2», в результате чего стороны приняли решение об обнулении трафика на платформу. Пользователи смогут бесплатно совершать звонки, писать сообщения, отправлять файлы и так далее. С 1 августа использование «Макс» не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика, отметили представители мессенджера. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщили в Министерстве торговли страны, такая плата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, требовать ее с клиента нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристам рекомендовано обращаться в уполномоченные органы. ХК «Калуга» в рамках учебно-тренировочного сбора в Беларуси провел товарищеский матч с местной командой «Лида». Основное время «Калуга» выиграла со счетом 3-5. Овертайм остался за хозяевами, а вот в серии буллитов ракеты были точнее 2-0. 6 августа наша команда сыграет выездной матч против магнитогорской «Магнитки». 11 числа противостоять «Калуге» будет ХК «Норильск». Добавлю, клуб презентовал свой сайт. Теперь всю актуальную информацию можно узнавать на официальном портале hkkaluga.ru. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Дорогие друзья, продолжается главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев тут. А это значит, что будет веселуха. Давайте идите обниматься. Идите. Ну, хорошо, вам отлично. Спасибо.
2: О, вот это объятия какие крепкие. С любимыми слушателями. Доброе утро.
3: Люблю, Антон, твои вот эти catchphrase, как говорят в Голливуде. Ну, вот эти фразочки фирменные, которые вот, ну, вот это прям твое.
1: Вот откуда он? Понимаешь, он опять в Голливуд ездил на выходных, а?
2: Ну, тут за вот сколько у нас не было, сутки практически на работе. Вот он успел.
3: У меня телепорт есть. Да. Не, ну вот есть там такое понятие. Просто нет перевода на русский язык. Вот это фразочки, которые прям вот фирменные. Фирменные для Антона. А еще в каждой семье наверняка есть такая фраза, которую вы часто говорите. Это было в тот год, когда...
2: Садись, расскажу.
3: Да, вот у нас тоже в семье.
1: Есть 3 часа.
3: Да, есть история, байка такая, которую мы очень часто вспоминаем. Мой мелкий брат тогда еще не любил ночевать у бабушки. Ну, он вообще не любил по бабушкам ходить, это я обожал. А он вот нет, ну, значит, а его прям очень хотели заманить к себе, ну, чтобы он переночевал, там, посюсюкаться с ним, а он вот... Ну,
1: ты
3: вот...
1: как-то по-шаляпински рассуждаешь.
2: Да, Проша Морозов у нас в студии.
3: Ну, короче говоря, дядя, чтобы его уговорить, рассказал ему, что бабушка из Москвы привезла целый блок жвачек. Дело было в 90-е, там, бум-бим-бум, помнишь, вот эти тип-топ, да. И что он даст жвачку брату, если тот останется. Ну, значит, хорошо. Хорошо, договорились. И брат начал манипулировать. Давай еще одну, тогда я останусь. Если не дашь, я уйду. Давай еще. В общем, они не выдержали. Бабушка говорит, так, все.
1: К утру прилип.
3: Весь блок он, в общем, почти у него выцегонил. Бабушка все жвачки забрала. Говорит, так, все, давай. Домой. Домой. В общем, любимая байка. Вспоминаем ее каждый раз, когда собираемся все вместе.
1: А погоди, а что с вкладышами жвачки? Что?
3: Но он еще не успел. Он их как бы брал, он их не открывал. Он их на будущее как бы себе оставил. Такой, как белка.
1: О, как.
3: Да,
2: орешки прятал.
3: Без дупла только, да. Ну, в общем, вот
1: белка
3: так вот,
1: ребят. Белка без дупла.
3: Да. Ну, вот так манипуляция не удалась.
2: И
3: но
2: что?
3: Но историю мы эту вспоминаем.
2: Молодцы.
3: Я хочу у наших слушателей тоже вот такие байки, самые смешные, которые вы вспоминаете, которые знают все ваши родственники, написать нам сегодня, чтобы мы тоже вспомнили потом лет через нцать.
1: Вот ты к чему. Я-то думал, господи, начал ходить по бабушкам, потом белка без дупла, думаешь, оказывается, про смешные вот эти вот, понял, все.
3: Значит, по бабушкам ходить очень приятно, потому что там столько вкусного всегда.
1: Ты мне это объясняешь, господи. Плюс 3 кило после поездки любой.
3: Так что давайте, друзья, напишите, пожалуйста, вашу смешную семейную байку. Мы ждем ее в наших личных сообщениях в мессенджерах.
1: Да, да. ВКонтакте, пожалуйста, зайдите, там есть пост красивый, там люди. Вот под ним напишите.
2: И канал в Максе, там тоже есть пост. И под ним, пожалуйста, оставляйте свои комментарии комменты, с историей. Мы обязательно все прочитаем.
1: Вперед!

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, начинаем. Ваша история озвучивать на всю страну. Смешная семейная байка, которую знают все ваши родственники. Вот, например, пишет нам Майя. Значит, она в 3 года на всю улицу плов варила.
2: Так.
1: Как всегда, мой муж и дети при удобном случае это говорят. А вот наша мама всегда в детстве 3 года плов варила. Ну, такая вот у нее есть история, которую рассказывают все в ее
3: семье. Ну, и вся
1: семье.
3: Улица там, I love you.
2: Ну, да, ну и что?
3: Хорошо. Это классика на всю улицу. У меня тоже бабушка, когда готовила, там очередь стояла за пирожками.
2: Конечно,
3: просто,
2: я так тоже иногда, знаешь, зайду в чей-нибудь подъезд или в парадную.
3: И нюхаю.
2: И я знаю, кто что готовит.
3: Да.
1: То есть вас не смутило сейчас, что ей было 3 года? Вы не можете представить себе этот плов?
3: Слушай,
2: нормально.
3: А что, ты не ела пирожные из песка?
1: Ела.
3: А десерты из листьев?
1: А вот мой любимый.
3: А салат из кровы?
1: А вот эти, помните, были на кустиках такие желтые цветочки, мы их бананчиками называли.
2: А мы их называли печеньки.
1: Да, мы бананчиками.
3: Ну, кто где жил, вот, а мы свистульки.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 18-20 градусов и днем до 27. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Несмотря на все такое, ничего еще не все.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.
10: Спасибо вам, что я стал.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное,

Лето, ролики, коленки, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ребят, сейчас будет экстремальная история.
2: Давай, мы любим экстрим.
1: Леночка, она прям даже назвала эту историю. Она называется «Резнулась на марципанах».
2: Вот это интересный поворот.
1: Интересно, да, ничего не понятно.
3: Вопросы,
1: но давайте.
3: Больше, чем ответ,
1: итак,
3: да.
1: Начинаю рассказывать. На летних каникулах в деревне у бабушки тетушка моя варила нам цукаты из апельсиновых корочек. И пока это все дело булькало в сахарном сиропе на плите, она решила по-быстрому помыть полы на кухне. Пока мыла, цукаты закипели и начали убегать из кастрюльки. Она кинулась к плите, поскользнулась на мокром полу, перевернула всю кастрюльку. Было и смешно, и обидно. Вот до сих пор не ясно, почему она резнулась не на цукатах, а на марципанах.
3: Это кипящие цукаты.
1: Слушайте, обалдеть. А дорогая Леночка...
2: Ничего целого непонятно.
1: То есть вы, значит, начали нам рассказывать историю, даже ее обозвали, но где...
2: Марципан.
1: Где, во-первых, марципан,
2: мы
1: во-вторых, что за открытый финал истории?
3: А потому что, дорогой мой, это трейлер.
1: Вот, я тоже думаю,
2: дальше за подписку.
1: Это пилот.
3: Кипящие цукаты 2.
1: Пилотная серия, да. А вы знаете, что обычно в пилотах делают? Значит, они туда напихивают все самое интересное, а потом 8 сезонов раскручивают это все, забыв уже, с чего все началось.
3: После 8 сезонов ты понимаешь, что пилот-то был интереснее гораздо, практически.
1: Ну, стюардесса тоже ничего была.
3: Не, ну, вот смешные семейные байки, это, конечно, хорошо. Вот, я хочу по поводу шуток продолжить. Потому что самое обидное для хорошей шутки, так остаться в голове у автора. Вот. У меня же такое было пару раз. Вот. Мы этого не допустим. Заходите на сайт rusradio.ru и присылайте свои лучшие шутки. Самые удачные я озвучу в эфире Русского радио, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Все вопросы где?
2: На сайте.
1: А ответы тоже там.
3: И подробности?
1: Да.
3: На сайте rusradio.ru.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нет времени объяснять, но Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный.

0: мощный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Так, дорогие коллеги,
2: да.
1: Залетайте, пожалуйста, в наш Макс. Там столько историй классных, смешных.
2: Вот я залетела и вижу уже историю от Ольги. В общем, ждали родители второго ребенка. Меня пишет Олечка. Но не знали, кто будет. И вот папа с дядей решили, что все-таки будет пацан. Ведь старшая дочь уже есть. Ну и дали мне имя.
3: Пацан.
2: Леха. Не тут-то было. Родилась Олечка. Но меня до сих пор называют дядя ее Лехой. Я уже привыкла. Мужу было дико, когда мы приходили в гости, его жена превращалась из Оли в Леху.
1: А знаешь, моя бабушка Ольга Александровна, ее дед тоже называл всегда Леха.
3: Да, да. У меня мама всегда хотела Антонину. Потом, когда получила УЗИ,
1: ладно. Оказался Антон. А дядю Валеру почему-то нас называли в семье, продолжают называть Лёля.
3: Лёля?
1: Не знаю, откуда это пришло. Вот Оксана, например, говорит, что часто вспоминает историю, когда младшему было 4 годика. Он пришел к бабушке в разговоре, она ему говорит: «Тут все тебе достанется». Он после паузы: «И квартира? 4 годика».
2: Правильно.
1: Юный риэлтор.
2: На будущее уже как-то, понимаете, фундамент, чтобы был уже в 4 года, надо понимать.
3: Ну, в 4 года залезать на сайт Росреестра.
1: Вот еще от Катеньки сообщение. Муж часто рассказывает историю, что когда-то он придумал для друга. Говорит: «Когда моя мама, мой папа и твой папа были маленькие, они сели в машину, завели ее, тронулись и попали в болотце. Его папа жмет на тормоз, смотрит, а там голова лягушки. Друг его слышал с открытым ртом, верил каждому слову, хотя это была, конечно, выдумка. И часто при встрече они вспоминают вот эту историю и смеются».
3: Да вранье это все, не лягушка это была, жаба.
1: Черепаха.
3: Черепаха?
2: Василиса Премудрая в болоте.
3: Василиса Премудрая в болоте?
1: Да, но нет, она мне писала.
2: В форме лягушки.
1: Не, Василиса мне писала, она в аэропорту сейчас. Встречает свою канадскую бабушку.
3: Ту?
1: Да.
3: Канадскую бабушку?
2: Как-то все запутано, это что
1: это
2: происходит?
1: Это, кстати, не вымышленная история, это все настоящее. Я вообще все расскажу, у меня даже факты есть.
3: Василиса Кленова?
1: Премудрова.
3: А,
0: «Русские перцы». На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Подруги и други, пожалуйста.
2: Не пригодятся. Что? В этой игре они не пригодятся. В этой игре все только...
3: Себя.
2: Да, каждый за себя. Мы играем только с одним человеком.
1: Какой ты строгий. Я хотел сказать, что подруги и други, звоните нам скорее.
4: Да,
1: играть.
4: Но нам все равно нужен эгоист или эгоистка.
2: Да, нам нужен один человек.
4: Время подумать о себе.
2: Подсказки помощь друга в этой игре нет.
4: Заработать немножечко бабла.
2: Ну как немножечко? 10 тысяч.
4: 10 тысяч, 5,5.
1: А я буду ждать звонка подруги или друга. Страшно.
2: А он тебе не позвонит.
4: И пока Полина пошла гулять с друзьями и подругами,
2: мы возьмем звонок по номеру телефона 8495-995-105.
1: А я возьму 10 тысяч, так что догоняйте.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
19: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
20: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
19: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
21: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
23: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Эй, дорогие друзья, денежки даем, раздаем, передаем, меняем, опять даем. Короче, игра против правил начинается. До нас зазвонилась Кристина из города Смоленск. Будет играть, выигрывать. Надо пожелать ей удачи. Да. Кристин, привет.
2: Я же говорю, подруга моя дозвонилась.
3: Привет.
1: Привет.
2: Кристина.
4: Ну как там Смоленск?
3: Отлично, погода отличная.
1: Ох, хорошо, погода отличная, Смоленск отлично, Кристина прекрасна.
4: Кристин, вот я сейчас хочу Антону спросить.
1: Антону?
4: Антону спросить.
1: Давай, Диману спроси.
4: Антон, почему сегодня такие сложные вопросы ты приготовил для Кристины? Вот чем она провинилась перед тобой?
1: Ай-яй-яй, как мне не стыдно.
2: Почему? Они, может быть, и легкие для Кристины окажутся.
4: Ну, посмотрим.
1: Кристине все по плечу.
2: Да.
4: Кристин, давайте проверим. За 20 секунд, если на 5 вопросов ответите неправильно, но логично, то 5 тысяч заберете.
1: Ну, а потом еще 5.
2: Да.
1: А потом тусямба!
2: Уже и среда, сегодня маленькая пятница.
4: Я пошутил. Не, вопрос на самом деле очень легкий, поэтому, Кристин, вам желаем удачи. Время пошло.
3: Спасибо.
1: Кто в сказке «Репка» изначально посадил репку?
3: Бабка.
1: Какой прибор помогает увидеть очень мелкие детали?
3: Лупа.
1: Что вращает...
4: Нет!
2: Лупу как раз-таки и не надо было называть.
4: Лупу, микроскоп не надо было.
1: Лупа и пупа.
2: Да.
1: Это мультик такой.
4: Да.
2: Да. Да, вот так вот случилось. Кристиночка.
4: Так вот.
1: Нет, а по-моему, она не расстроилась. Кристин, ты расстроилась?
3: Нет, конечно.
1: Кристин, обломись.
2: Ну не обломись, между прочим, а сколько? 1000 рублей у Кристины все равно есть.
1: Кристина, это получается такой модный логотип. KK, Кристина Косарик.
4: Кристина, ну мы вас поздравляем.
1: На что потратите 1000, Кристина?
2: О, разгуляется.
1: Это же большие деньги. Скажите, на что?
3: На ребенка.
1: На ребенка. А мы на парковку на час в Москве. Вот, хорошего вам дня, Смоленску низкий поклон. Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
9: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
10: Ребята, у меня есть куча советов, как правильно жить. Кому-нибудь надо? Я все равно не пользуюсь.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
12: Что слушает страна?

0: слушает страна. Русское радио. Только любимое.
1: И с чистого листа опять начнешь сначала.
0: Только лучшее.
2: Иногда вспоминаю тебя перед сном.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Мигранты с судимостью больше не смогут получить российское гражданство. Такой закон подписал президент. Согласно документу, наличие судимости, независимо от тяжести преступления, станет основанием для отказа выдачи паспорта, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Владимир Путин подписал еще несколько законов. Один из них позволит оперативно, без бюрократических проволочек, пресекать продажу опасных товаров. Другой утвердил правила оснащения транспорта тахографами. Это приборы, которые хранят данные о передвижении автомобиля и режиме работы водителя. Еще один закон позволит властям получать от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Это необходимо для контроля за ценами. Кроме этого, ужесточается контроль за выпуском лекарств. Власти смогут останавливать фармпроизводство при выявлении нарушений. Также иностранных инвесторов начнут через суд лишать права обратного выкупа акций. Регионам дадут право пускать туристические автобусы на выделенные полосы. Московские центральные диаметры планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В целом, по его словам, МЦД может дойти до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Это реальные планы, которые реализуются вместе с правительством, чтобы до Москвы и этих регионов можно было проезжать в комфортных поездах с понятным расписанием. Россия и США согласовали программу сведения МКС с орбиты. Весь процесс займет около 2 лет. Двигать станцию будут 2 российских грузовых корабля «Прогресс» и американский USDV. МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвует 14 стран. В 2023 бывший глава НАСА Билл Нельсон заявил, что станцию сведут с орбиты из-за ее устаревания. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: 9 часов, 2 минуты, русские перцы на русском радио. Антон, Полина и Дима.
1: Ура!
0: Троекратное.
2: Потрясающе.
0: Ура!
2: Ощущаешь, что нейросеть говорила, да?
1: Да, да, да.
0: Вы меня раскусили.
2: Ура, ура.
1: Мы уже долго думали, кто в тебя вселился. В последнее время ты особенно странным стал.
2: Два кусили, три кусили.
1: Доброе утро всем! Мы продолжаем нашу классную тему обсуждать в веселой компании. Действительно, мы русские перцы здесь. Проводим прекрасный день вместе. Смешная семейная байка, которую знают все ваши родственники. Вот это обсуждаем.
0: Да, расскажите, пожалуйста, эту байку, чтобы мы тоже ее куда-нибудь включили в сборник вот этих смешных семейных байк. Можно это сделать в нашем мессенджере, Макс.
2: Да, в группу ВКонтакте не забывайте, зайдите, там пост, вот там вот комменты, все эти фотки, вот туда.
1: Да,
2: все.
1: Можете в личные сообщения отправлять в наши мессенджеры. Все работает.
0: Так, сейчас я проверю смски.
1: Все, ты каждый день не проверяешь, но есть.
0: Пришел, да, есть. Слава. Вот сейчас, ой, тут от Тани пришло сейчас.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А я предлагаю нам как-нибудь сделать тему «Неловкие случаи в общественном транспорте». Потому что очень много сообщений приходит на эту тему. Вот Света говорит, было около 3 лет, мама была беременна вторым. Хотели мальчика, говорили, что будет братик. У мамы был уже приличный срок. И, в общем, ехали они с мамой в автобусе. Там был мужчина в возрасте с большим животом. И я на весь автобус спросила: «Мама, вот у нас будет братик, а у дяди будет братик или сестренка?» Пассажиры засмеялись, мужчина разозлился и начал ругаться на маму.
2: Да.
3: Ну, а что ругаться?
2: Мужчина разозлился, объявили остановку роддом, он вышел.
3: Хорошего человека должно быть много, понимаете?
2: Действительно.
3: Да. Туда же.
2: Растекаемся, ребята.
1: Вообще, может быть, это был даже не мужчина. Ну, мало ли.
2: Ну, и история умалчивает. Ну,
3: с какой стороны посмотреть?
2: Может, это была женщина, которая не накрасилась?
1: Ну, как бы, да. Ну, просто, ну, когда беременная, ты не красишься.
3: Кто сказал?
1: Ну, нельзя, говорят, краситься.
2: Беременные женщины такие красивые.
3: Нельзя. Надо сейчас за эту тему тогда завести про стереотипы, которые вы верите, да?
2: Не-не-не, беременные женщины очень красивые. Ты знаешь, что
3: такое? Конечно. Вся женственность на лице, они красавицы.
2: Они светятся же.
3: Да.
1: Свет, спасибо вам большое. Вы нам целых 2 темы придумали для разговора. Супер, класс.
2: Да, приезжай.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 18-20 градусов и днем до 27.
5: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Сценированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на русском. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на 1-м этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
10: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
12: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Знаете, я уже, Полин, сколько тебя знаю? Почти 20 лет.
2: И
1: за эти 20 лет я уже столько историй, кстати, из твоей семьи узнал.
2: Да.
1: И они все такие интересные. Вот я хочу, чтобы ты какую-нибудь и нашим слушателям тоже рассказала.
2: Она очень интересная. Я надеюсь, она порадует всех. И, может быть, кто-то запомнит, как меня можно еще называть. Да. Смотрите, все в нашей семье меня называют Холясек. Да. И самые близкие знают, конечно, люди, почему теперь я

0: дядя, mm-hmm. дядя Халятюк. Вот. А скажи, Маша, когда ты первый раз произнесла легендарный слоган русского радио, так вот...
1: Все будет Халясёк!
0: Все будет Халясёк!
2: Ну, нормально, слушай. А мне интересно, сколько букв не выговаривала одна моя подруга, которая сохранила маму в телефоне как пуля.
0: Прикольно.
2: И она для мамы тоже пуля. Они друг друга называют пуля.
1: Пульки.
0: Прикольно.
2: Пулек,
0: прикольно.
2: Пуля.
0: А приходишь, это самое, а когда большой семейный праздник, то это просто ничего себе, рожок для патронов какой здесь.
2: Понимаешь? Ну, две пули за столом.
0: Две пули за столом. Слушай, у меня друг есть. Он боксом занимается. Он вообще не выговаривает ничего, но взгляд.
2: Он бьет взглядом.
0: А понимание без слов.
2: Понятно. У него, то есть, вот этот лазер встроенный уже есть.
0: Да.
2: Невидимый. Понятно.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс и Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на campgeta.t2.ru.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Да, какую-то обещал рассказать долгую-долгую историю.
1: Свою уже рассказала, теперь чужую по теме смешная семейная байка, которую знают все ваши родственники. Написал нам Серега, значит... Они всегда с семьей это вспоминают. Когда ему исполнился один годик, мама вышла на работу. И моим старшим братьям нужно было нянчиться со мной. Братьям было 11 и 14 лет. И было лето, летние каникулы. Это были далекие 70-е. Интернета не было, дети пропадали на речке. Мои братья, соответственно, тоже. Я был прицепом. Меня, значит, клали в коляску. Старший брат рулил на велике. Средний сидел на багажнике, держал одной ручкой коляску, в которой я лежал или сидел. И таким образом ехали на речку. И вот однажды, возвращаясь с речки домой, они обнаружили, что меня в коляске нет. Просто на одной из кочек коляска подпрыгнула, я из нее выпал. Кстати, даже не проснулся. Они, конечно, очень испугались, рванули обратно меня искать и нашли меня мирно спящим под каким-то кустиком. Тогда им было не до смеха. Ну, теперь, конечно, уже очень много лет прошло. Вспоминаем, смеемся. Хорошо, что все хорошо закончилось.
0: Ой, да.
2: Прикольненько.
1: Вот это братья, молодцы какие. Конечно, 11-14 лет, им вообще не хочется нянчиться ни с кем.
0: Да, ну зато какие ответственные все-таки. Как, сколько детей взяли, столько и привезли обратно.
2: Да, под отчет. Опись проведена нормально.
0: Наталья нам написала, несколько лет назад появились черные маски вот эти для лица. Пленки. Я решила попробовать себе. Намазала, значит, хожу по квартире, жду, пока маска подсохнет, чтобы ее снять. Дочка 5 лет проходит мимо меня, смотрит и говорит: «Мам, ты такая страшная, страшнее, чем обычно».
2: Ой.
1: Да, это действительно хорошая история.
0: Это комплимент.
1: Спасибо, дочь. Посмотрю на себя потом лет через 5, да? Что ты будешь делать?
0: Тем более, что ты вся в меня.
1: Да, будешь тоже за собой так же.
2: Красотка будет.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Это был в тот год. Вот такие байки мы сегодня
2: ждем. Когда деревья большими.
3: Да. Вот Артем написал, что с детства мне говорили, что он родился 7-месячным только потому, что папа со своим братом клеили обои, на которых были веточки с вишней. Все бы ничего, но когда мама зашла и увидела, что ветки вишни вверх ногами, она и поехала в роддом. Мне уже 37, байку эту по сей день рассказывают. Папа, мама, Сергеенки, доброе утро.
1: Кстати, частое явление, когда обои вверх ногами клеют.
4: А, да, да. Главное, чтобы стыки зашлись.
3: Вот это точно. Это важнее.
4: А елочка вот эта вот сверху, снизу.
1: Конечно. А с другой стороны, вы ведь можете подрабатывать. Вы можете, например, приклеить все вверх ногами к потолку и заводить людей вот в этот дом наоборот.
4: Да, точно. Только на руках, чтобы заходили.
1: Это уже другая история, Антон.
4: Почему?
1: Потому что...
4: Это чисто акробатика.
1: Можно и так.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
6: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: О, как!
2: Ну что, друзья,
1: хорошо.
2: Спасибо вам большущее.
1: Да.
2: Вы нас прям развеселили сегодня. Историй очень много, мы, к сожалению, не все успели прочитать. Заходите в наши социальные сети, там в комментариях ухохочетесь.
3: Да. А в этой студии появился человек, у которого этих историй, этих баек, я думаю, что на несколько огромных книг точно хватит.
1: Так давайте ухохочемся прямо сейчас.
3: Дмитрий Аронин!
4: Привет, привет, всем здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Да, но у меня как бы есть две главные в нашей семье, зимняя и летняя. Зимняя — это когда я был еще очень маленький. А помните, шубы такие были? Огромные,
2: да, да,
4: вот,
2: да.
4: На детях, да? Искусственные.
3: Чебурашки.
4: Да, да, да. Ага, и вот папа, моей сестре, у меня сестра старше на 9 лет, он говорит: давай, иди вниз, лови его там, сажает меня в санки, и так, как бомбочку такую. И моя сестра стоит внизу, ну, сколько ей там лет, 12, наверное. Она смотрит, что на нее несется эта огромная черная бомба. Она отскакивает, а за ней вот этот маленький заборчик, знаете, который оградка, ну, клумба огораживает, металлический заборчик, и я носом прям туда. Кровище вот это. Крики. Ну, в общем, шрам остался, история осталась. А летняя история, мы были у бабушки.
1: Пока не весело.
4: С дедушкой. Да. Ну, и я вечно был на побегушках. Знаете, принеси это, сбегай туда, ну, подай то, тут засоли, тут в огород укроп сорви. Вот. И тут помыли полы в доме, только-только помыли. И я, а я же босиком, это летняя детвора, забегаю, мне срочно нужно было что-то в доме взять, может, там играем с пацанами, там мне что-то пистик надо было взять. Ну вот, и я бегу так в дом, открываю дверь, и мне такие: стоять! И в дом не пускают. Говорю: да! Дима то, Дима сё, а в дом не пускают. Я такой обиженный. Мне до сих пор припоминает эту историю.
1: Слушай, ну вы прослушали лекцию о детском травматизме и абьюте. Только что веселые истории, парам-парам-парам.
4: Зато мне потом бабушка дарила в конце лета 25 рублей.
2: А, это компенсация.
4: Да, за вот это труды. За эти погоны меня туда-сюда.
1: Ну и закончили лекцию о детском стартапе. Тоже хорошо. Мы пойдем отдыхать, Алина, ты оставайся здесь, радуй людей. Ну вот, это Жукова, это Морозов, это Юрий, вам до свидания. Алина.
3: До свидания.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Хочу научиться терпению. Немедленно!
2: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Украина атаковала очередной склад Wildberries в Тульской области. Речь идет о логистическом центре в Алексине. По данным губернатора, пострадал один человек. В маркетплейсе отчитались о полной эвакуации персонала. Из-за атаки беспилотников повреждения получили также две многоэтажки в городе Венёве и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, заявили власти. Склад Wildberries работал в Алексине с 2022 года. Его площадь составляла 300 тысяч квадратных метров. Электронная медицинская карта будет отражаться в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику, чтобы просто узнать результаты анализов. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. Число россиян, обратившихся к врачам из-за укусов клещей, в этом году сократилось. По данным Роспотребнадзора, медики зафиксировали более 420 тысяч пострадавших, на 7% меньше среднего показателя. Наиболее активные клещи оказались в таких регионах, как Республика Алтай, Костромская, Томская, Вологодская и Кемеровская области. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что расслабляться рано, в конце августа начнется второй пик активности. И о спорте. Российские пловцы завоевали золото на Кубке мира по плаванию в ледяной воде. Он проходит в Аргентине. Наши спортсмены забрали все 4 высшие награды из возможных. Они победили в дисциплинах 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем и 200 метров брасом. Российские спортсмены выступают в Аргентине под национальным флагом. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Любимые песни» и Дмитрий Оленин. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Всем здравствуйте, нашим русским перцам огромное спасибо. Прекрасное начало 5 дня августа. Настроение летнее, позитивное, хорошее. Ну, потому что вы здесь, на волне русского радио.

0: Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 18-20 градусов и днем до 27. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
5: Любимый.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Ну да, есть такое, как говорится, мозги выдают сами себя, даже когда ты молчишь, просто по глазам. Девочка на миллион Юлиана Караулова только что на русском радио, 10-15 в столице. И пусть у вас всегда будет умный взгляд. Ну так, знаете, чтобы в вас влюблялись те, кого вы хотите, чтобы вас полюбили. Давайте про еще одну девушку на миллион прямо сейчас в эфире русского радио. Филипп Киркоров поднимает настроение нам прямо сейчас. Его Луиза, ну и вообще всем Луизам, которые слушают русское радио, посвящается этот летний хит-фильм.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед в

0: без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Ёлка и Бурито на русском радио. Ты знаешь, вы знаете, я очень люблю дуэты, где всякие там трио, и когда там собирается много артистов петь одну песню. Но потому что приходишь на концерт и получаешь вот за одну песню сразу двух артистов. Смотришь на них, любуешься, наслаждаешься. Но вот сами артисты не очень жалуют дуэты, потому что нужно привязываться к графику гастрольному другого артиста для того, чтобы вместе с ним выступать. Но многие, конечно, выкручиваются по-разному, поют другую партию сами, но тем не менее я за то, чтобы было больше дуэтов, больше артистов на нашей сцене и больше таких концертов, как наш потрясающий «Золотой граммофон». А он будет 5 декабря.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вчера проехался по новозастраивающимся районам Москвы. Слушайте, ну вот будет у нас скоро точно город больших огней, потому что так вырастает ввысь Москва, притом не только в центре, но и в других районах столицы. И когда все эти квартиры заселятся, все вечером включат свет, как похоже, вся Москва будет в огнях. Мне кажется, вид самолета будет вообще потрясающий. Привет всем и каждому. Пусть у вас тоже сейчас, даже в вашем кабинете, если нет окна, а то я знаю, таких кабинетов полно, пусть тоже все равно будет самый прекрасный вид. Ну, как минимум, вид в зеркало.
1: Новая песня на русском.
2: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
3: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия ответила на атаки центра Wildberries со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны, ночью были поражены терминалы и логистический центр Новой почты в Киеве. По данным военного ведомства, это крупнейшие сортировочные комплексы, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной

0: борьбы. В Киевской области также были поражены несколько крупных логистических объектов. Кроме того, Минобороны России отчиталась об ударах по трем судам с военными грузами у Одессы. Российские вузы сегодня в полдень по московскому времени завершают прием согласий на зачисление от абитуриентов основного этапа. Речь идет о поступающих по результатам ЕГЭ и внутренних экзаменов. Приказы о зачислении университеты опубликуют 7 августа. Льготники, целевики и победители олимпиад уже стали студентами по итогам приоритетного этапа. По их зачислению вузы уже опубликовали первые приказы. Теперь на места, которые остались свободными, будут зачислять остальных абитуриентов. Рособорнадзор и Минпросвещение отмечают, что этот год рекордный по числу 100-бальников. Их более 100 тысяч, а ректоры вузов говорят о росте числа призеров и победителей олимпиад, которые имеют приоритетное зачисление. Из-за этого на отдельных направлениях свободных бюджетных мест почти не осталось. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за операцию. На Тур де Франс разгорелся скандал из-за подозрений, что некоторые спортсменки используют накладки для искусственного увеличения груди во время гонок. По данным исследований, такие вставки могут изменить воздушный поток и дать выигрыш чуть ли не до секунды на километр. Теперь от организаторов требуют, чтобы на соревнованиях осматривали грудь спортсменок. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
1: Новости на русском.

Гости из будущего на Русском радио открыли этот час. Спасибо тебе, Ева Польна. И только годы спустя, по некоторым намекам со сцены Евы, я понял, о чем же все-таки эта песня. Думал, конечно, совершенно о другом. Спасибо гостям из будущего за хорошее настроение. Продолжаем.

11.06, московское время, и 5 августа за окном. Слушайте, у нас в Москве такая хорошая погода. Такой прекрасный летний день, хочется со всеми поделиться. Если у вас дождь за окном, или, может быть, на душе у вас пасмурно, пусть у вас все исправится на солнечное хорошее настроение. Знаете, русское радио вас любит. Русское всегда рядом.

Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 18-20 градусов и днем до 27. Русское радио, все будет хорошо.

0: хорошо.
1: Ягоды перебирать неважно. Русское радио все будет.

Да знаем мы, про что эта история с чистого листа. Это когда приходишь в МФЦ, тебе говорят, напишите заявление от руки, пожалуйста. И вот так вот, а можно еще листочек? А можно еще один чистый листочек? Ну, а вот еще давайте листочек. А рука-то уже не может, все, уже пишешь, две строчки написал, все, рука уже отваливается. Почерк вообще непонятно, что там написано. Ну, не у всех, конечно, это я про себя, но думаю, что многие сейчас со мной согласны, да. Писать от руки, писать грамотно, многие из нас уже разучились.

На 11.25 в столице, у нас на очереди минутки через три русские каникулы. Отправимся в наше виртуальное путешествие. Дождитесь, возможно, вы узнаете что-то очень интересное для себя.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Даже самый долгий и утомительный перелет можно сделать максимально комфортным. Но далеко не все путешественники знают о некоторых полезных и законных хитростях. А ведь все так просто. Ну, например, просто не оставляйте старые бирки на багаже. Чемодан действительно могут отправить по старому адресу или отложить до выяснения обстоятельств. Это не миф. В лучшем случае вещи придут в пункт назначения с задержкой, в худшем потеряются. Полезность номер два. Заходите в самолет последним. В случае, если он не заполнен на 100%, вы сможете выбрать лучшее место из оставшихся свободных. Такое бывает. Проверено на себе. Третье. Сейчас не пугайтесь. Положите вещи в наволочку и используйте эту конструкцию вместо специальной подушки для путешествий. Возьмите обычную наволочку и наполните ее мягкими вещами. Так вы сможете провести больше вещей, и при этом у вас будет та самая подушка для комфортного сна. И финальное, пожалуй. Покупая два места, выбирайте те, что у окна и прохода. В этом нет ничего странного. Если все кресла платные, мало кто захочет покупать место между двумя незнакомыми. Есть вероятность, что в итоге сиденье между вами и попутчиком будет пустовать, и у вас будет больше пространства. Если же третий пассажир все же появится, он с радостью обменяет свое место на место в проходе или у окна. Пользуйтесь, путешествуйте, отдыхайте и слушайте «Русские каникулы». Одно другому не мешает, скорее наоборот.
0: Русское радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

Ну вот сколько будет лет звучать эта песня, мы будем думать, что это песня про Кокану. А кто она такая? Вот кто такие звезды, как она. И всегда, каждый раз это будет вызывать у нас улыбку. Звезды, как она, на русском радио. 11.35 в столице. Вы тоже все звезды русского радио. Для нас, по крайней мере, точно наш каждый слушатель. Из всех вас многих-многих миллионов. Любимый, обожаемый. И пусть у вас всегда будет солнечное настроение. Самое настоящее солнце внутри вас.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вкусный!

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18...

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: В нашей семье главный кот, а мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Маша Вебер на русском радио. Поставь на стоп. А помните, в детстве, ну, некоторые были, те, кто не знал английского языка еще, вот эти кнопки в лифте, стоп, они были кнопки ГТОР, некоторые их так называли. Ну, и потом на магнитофонах тоже, уже не зная английского языка, кнопка play была кнопкой плау. Поэтому сейчас я нажимаю плау, и зазвучит для кого-то любимая песня. Денис Клявер, далее на русском. С благодарностью.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новый автомобиль от 1.899.000 рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Люблю грозить в начале мая, что до июня сброшу вес.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Власти Таиланда усилят меры безопасности туристов после убийства россиян. В МИД и правительстве королевства выразили соболезнования послу России и признали, что произошедшее нанесло ущерб репутации страны. Такие заявления прозвучали после трагедии в Паттайе. Там задержали двух подозреваемых в убийстве двух подростков из России, которые жили с родителями на курорте. Задержанные признались, что планировали украсть мотоцикл, но молодые люди оказали сопротивление. В итоге они застрелили младшего брата, а затем забили до смерти его старшую сестру. Премьер-министр Таиланда после этого заверил, что виновные понесут максимальное наказание.
3: Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 лет и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Для вакцинации рекомендуют использовать 4-валентные препараты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Сделать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости.
2: Архстояние «Серебряное» пройдет в Калужской области. Этот фестиваль придумали для старшего поколения. 15-16 августа в арт-парке «Никола Ленивец» выступит Центр социального обслуживания Калужской области. 6 центров представят свои театральные, танцевальные и вокальные коллективы, проведут творческие мастер-классы и занятия йогой. Кроме того, в программе фестиваля запланировано создание арт-объекта с основателем архстояния Николаем Полисским, пленэры и создание мозаичного панно, лекции об искусстве, моде, кино и психологии, а также зоны арт-медитации и дискотека.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Уж за полдень в столице. Здравствуйте всем. Вам хорошего дня. Те, кто сейчас решил сделать перерыв на чашечку чая или кофе, правильно, молодцы. Нечего весь летний день посвящать только работе. Ну и включайте погромче русское радио. Мы создаем вам хорошее настроение.

0: Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 18-20 градусов и днем до 27. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
6: Альпийские, баварские, французские.
0: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
0: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались. Выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга». Тульское шоссе 4.
10: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
11: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
12: Купидом! Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна?

Артик и Асти на русском радио. Модный поп. Да, мы такие. У нас на русском его много. И танцев тоже порядочно. Знаете, я наблюдал в эти выходные за компанией, которая приехала на шашлык, и потом в машине громко включили русское радио, так уже вечером, и как танцевали. И знаете, как начинается новая песня, и такие: «О, да! Да, моя любимая, давай сделай громче». Потом: «О, это моя любимая». Знаете, так хорошо, когда мы угадываем ваши вкусы, попадаем в ваше настроение, а вы остаетесь верными нам. Спасибо вам за ваше постоянство и за вашу любовь.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Русское радио приглашает.
8: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
7: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
8: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
9: 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

У тех, кто сейчас на улице, у тех ладони теплые, а те, кто в офисах сидят, ну там как кондиционер поставили, и мы же понимаем, что главный в офисе тот, за чьим столом пульт от кондиционера. И это вот вечная борьба. Сделайте похолоднее, сделайте потеплее. Пусть вам будет комфортно, и в музыкальном плане в том числе. Я надеюсь, одна из ваших любимых песен появляется прямо сейчас на русском

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
3: Какой-то экспериментальный.
2: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально, нормально, нормально.
3: Вот в плохом театре как раз разворотность.
2: Разворотный стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на компании.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк нужен.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Нюша на русском радио. Спасибо за эту песню. Многие девчонки поддерживают и спасаются благодаря ей. 12.46 в Москве. Кстати, шутки и юмор тоже спасают во многих ситуациях. А если вы являетесь еще и автором собственных шикарных шуток, давайте делиться. Поделитесь со всем миром вашими придумками. Присылайте к нам на сайт русрадио.ру, потому что Антоновка по-русски, некислые шутки, продолжается до конца лета. И вы еще можете успеть поделиться своей шуткой. Авторы лучших получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и, конечно же, в эфире их озвучит Антон Юрьев, и о вас узнает весь мир. Со всеми подробностями ознакомьтесь на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Только привыкнешь к хорошей жизни, а она еще лучше становится.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио. Золотая история. Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пожар в срочном центре Вайлдберриса в Тульской области локализовали. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. А сейчас на объекте идет проливка конструкции. И он заверил, что экологическая ситуация на контроле. Превышение вредных веществ в воздухе не выявлено. За состоянием воздуха в Алексине продолжают следить. За ночь на Тульской области сбили 107 беспилотников. Пострадал один человек. После падения дрона на территории сортировочного центра Вайлдберрис начался сильный пожар. Склад маркетплейса работал в Алексине с 22 года. Его площадь составляла 300 тысяч квадратных метров. СМИ сообщили, что бывшие чиновники из России, Франции, Великобритании и Германии встретились в июле в Вене, чтобы обсудить возможные условия сделки для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Имя представителя России не называется. Официально эту информацию не комментировали. Ранее, 21 июля, азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщал о тайных переговорах российских и немецких чиновников в Баку. Ветераны СВО в гражданской жизни становятся наставниками для детей и молодежи, отметил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Человек, прошедший через боевые действия, знает цену жизни и может многому научить. По словам Головина, во время информационной войны одной из главных задач остается сохранение достоверной истории страны и защита наших ценностей. Подрастающее поколение очень хорошо чувствует фальшь, поэтому личному примеру молодые люди доверяют больше, чем теории, подчеркнул Головин. Около 80% опрошенных россиян признались, что помнят свою первую любовь. Однако большинство из них уже не поддерживают связь с теми, кого любили впервые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Для большинства респондентов первая влюбленность пришлась на подростковый возраст. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

имиджем для Анны Плетневой и группы «Винтаж». Она сама себя называет всегда самая плохая девочка российского шоу-бизнеса. Но мы-то знаем, что самое плохое в Анне Плетневой – это ее самоотдача. Вот полностью отдавать себя сцене, своим зрителям, своим поклонникам, вплоть до падения в обморок. Ань, береги себя, пожалуйста, это нам на многие-многие годы нужна такая, какая ты есть всегда в своей жизни. Спасибо, «Винтаж», за открытие этого часа. Впереди много любимого на русском. Лето продолжается. Всем хорошего настроения.

0: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
9: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
10: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
11: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 744227. 744227. Ответим на все вопросы.
12: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
13: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
15: Русское радио. Это родные нулевые.
16: Любимый.

Ох уж это слово «заново». Многих оно сейчас просто вот так вот будоражит, теребит и потряхивает от него. Это когда решили летом вместо отпуска куда-то уехать сделать дома ремонт, поклеили, допустим, обои, а потом поняли, что не так сделали. Не на ту сторону шов, и нужно все это переделывать и начинать это заново. Вот если у вас такая ситуация, я вас поддерживаю. Пусть у вас хватит сил, а самое главное – терпения. Ну и, конечно же, все, кто делают ремонт, вот вы как зашли в свое помещение друзьями, так друзьями от его и покидаете. Никогда не ссорьтесь во время ремонта.

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО «РВВ» ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+. Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория
7: 6+. Повесил объявление в подъезд. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

А как вы говорите, какую цифру называете, когда вот, ну, допустим, ругаетесь, или, да, ну, что вот я тебе 1000 раз говорил шапку надень, да? Или говорит, я тебе 1000000 раз говорил вот это сделать, там, приколотить что-нибудь. Сколько вы говорите, 1000 раз или 1000000 раз? Я вам скажу 1 раз, но зато какой. У нас скоро будет стол заказов, будем передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Corse Group. Зерновая 17.
3: Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видят смысла.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88. Двигаться по жизни.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Уфа снова подверглась атаке беспилотников. На территории промзоны в результате падения обломков произошел пожар. Об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. На месте ЧП работают пожарные, и никто не пострадал. Хабиров добавил, что поводов для волнения по поводу отравления воздуха из-за возгораний нет, так как мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку. Уфа и местная промзона, где сосредоточены нефтехимические заводы, подвергаются массированным атакам уже несколько недель. Проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых заправок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Власти договорились с нефтяными компаниями, что те будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. По словам Новака, топливо аграриям поставляется согласно потребностям отрасли. Кроме этого, крупные нефтяные компании перенесли сроки ремонтных работ на заводах. ФАС заявила о сговоре на рынке страховых услуг. Антимонопольная служба возбудила дела против компаний «Банк Русский Стандарт», «Русский Стандарт Страхование» и «Зета Страхование». По версии ведомства, банк вынуждает заемщиков покупать страховое покрытие у указанных страховых компаний. В частности, он требует наличия страховки от событий, которые входят в покрытие только этих компаний и не страхуются другими участниками рынка. Если нарушение будет установлено, организациям грозит административный штраф. Туристы из России заблудились в лесу на Сейшелах и провели там ночь. 24-летние москвичи Ангелина и Андрей отправились на экскурсию. После прогулки они не успели вернуться к месту отправления тем же транспортом и решили пройти через лес по тропе, однако заблудились. Найти россиян удалось только утром. Поиски продолжались около 10 часов. По данным местной полиции, операция по спасению стала самой масштабной за всю историю Сейшельских островов. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: А вот и стол заказов начинается на русском радио. Всем здравствуйте, всем привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов передавать ваши послания, ваши приветы, ваши поздравления. Отправляйте их на наши мессенджеры. Все они привязаны к одному номеру телефона 8-916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. И не забудьте подписаться, когда отправляете сообщение. Напомню, сегодня 5 августа. И давайте поздравлять тех, кто сегодня отмечает свой день рождения. И очень необычное сообщение уже прилетело к нам на русский радио. Давайте я с него и начну. Александра Попкова поздравляют вся семья и многочисленные друзья с днем рождения. А именно мама Валентина и брат Андрей, жена Жанна и дочь Софья. Еще одна семья с удовольствием поздравляет Александра с днем рождения. Это мама Юна и ее сын Ральф. Кошка Матильда тоже мурлычет поздравления, а также наши многочисленные попугаи, канарейки, рыбы. Но это еще не все близкие друзья. Еще у нас живет настоящий олень по кличке Олег. Олег тоже бьет копытом и поздравляет. Ну, смотрите, чтобы не забодал, как говорится. Ну и, конечно же, самые близкие друзья. Это Дмитрий, это Александр Подгорнов, это Вадим Юшувов, это Дима Перминов. И все, кто знает нашего любимого Сашку Тойоту, поздравляем сегодня с днем рождения. То, как ты делишься со всем миром своим позитивом, своим счастьем, своим настроем, пусть также не только мир, но и вселенная делится с тобой самым добрым и хорошим. Пусть у тебя всегда все будет хорошо, мы тебя все очень любим и поздравляем наш Сашка с днем

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дмитрий передает привет своим коллегам из телеграфа РЖД, а именно Роме, Оле и Лене. Желаю как можно меньше сегодня работать. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет в Германию фирме «Дизайн Мебель». Всем терпения, мы победим эту жару. Да, он тоже в Москве, да, там, ну, сегодня и завтра, и послезавтра еще, кстати. Невыносимо жарко, берегите себя. Как говорят врачи, больше пейте воды. Русское радио, здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромнейший привет в Белгород моей семье. Поздравляю свою дорогую дочку Марину с днем рождения. Наша доченька, любимое поздравление, лови от мамы и папы. Сегодня особенный для всех нас день. Ты наша гордость, наша радость и бесконечное счастье. Желаем тебе, чтобы все твои мечты сбывались, а каждый день приносил только приятные сюрпризы. Пусть рядом будут верные друзья, а сердце всегда будет согрето любовью. Знаем, мы все тебя очень сильно любим.
2: Завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООД «Финанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Д-Финанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на русском.
8: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
9: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
10: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
11: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот сейчас как возьму, как начну передавать ваши поздравления, а у вас начнется настроение улучшаться. От Даши. Поздравления для моей одноклассницы Алии с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Ольга из Иркутска передает привет любимому мужу Михаилу, детям Аделине и Егоре и самым лучшим родителям. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет маме, папе, сестре Алене, ее жениху Максиму Бочкину. У них, кстати, скоро свадьба. Ну, заранее не поздравляю, конечно, но всем-всем привет. И, наверное, своему коту Оскару тоже. Аня из Нижнего Новгорода передает отдельный привет. Русское радио, привет, хорошего настроения и хорошего отдыха от Ольги. Ой, до окончания отпуска осталось совсем немного времени. Вот сижу на солнышке, радуюсь теплому дню. Оля, а мы за вас радуемся. Как говорится, отдохните там за всех нас, а мы потом будем за вас отдыхать. Те, кто уже осенью пойдет в отпуск. Так, еще поздравляю нашу дочь Альбину Нуржанову с 18-летием, с днем рождения. Отличной учебы и верных друзей. Это из Самары сообщение, Самара 2026. Мама, папа, Адель и Фериде тоже привет. Ну и еще давайте из Челябинска. Большой привет Челябинску из Ростова-на-Дону. Алия Мухараманна. Я тебя люблю, пишет Алексей Александрович. Мои чувства к тебе — это самый настоящий огонь, неугасаемый, молния и гром.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще ваше сообщение. Светлана пишет нам. Передайте, пожалуйста, в Зеленогорск Красноярского края. Привет моим любимым девчулям. Марине, Наташе, Танюше, Алинчику, Натусику. Девчули, я вас обожаю. Особенный привет моему очень близкому человеку. Костика, не болей, ты потрясающий. От Светланы это сообщение. В город Касли привет. Завод Кзахл. Оля Рыбакова. Ку-ку, посмотри на меня и улыбнись. И позови меня. И сердечко здесь еще. Так, передаю большой привет и самые искренние поздравления в город-герой Севастополь. Сегодня исполняется 70 лет любимой мамочке и бабушке Ивановой Анне Ивановне. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с твоим прекрасным юбилеем. Это возраст мудрости, тепла и особой красоты. Желаю, чтобы впереди было много спокойных, счастливых дней, чтобы здоровье не подводило, а сердце радовалось каждому моменту. Пусть сбываются все твои маленькие и большие мечты, а мы будем рядом, чтобы помогать и беречь тебя. С юбилеем, родная! Давайте еще одно поздравление. Диану Евгеньевну с днем рождения поздравляем. Сегодня Диана Евгеньевна отмечает свои 24 года здоровья и красоты. Людмила из Омска желает. Ой, Люда, а помните, когда мы это еще были детьми, нам казалось, что 24 года – это такая старость. Да? Все, жизнь закончена, нет, столько не живут. Да, ну а когда...

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений в столе заказов на русском радио передаю я, Дмитрий Оленин, от мамы Тани. Поздравляю любимого сыночка Каприца Владимира. Ему сегодня 21. С днем рождения, мой взрослый мальчик. Желаю тебе самое главное здоровья. Горжусь. Люблю тебя очень сильно-сильно. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет. Мы сейчас онлайн слушаем Русское радио и поем следом. Большой салем с южной, это столицы Казахстана, города Алматы от Галины. Казахстан, вам огромнейший привет. Каждый раз удивляюсь, как вы летом справляетесь с такой жарой, но вы стойкие, вы сможете. Мам, поддержка из тоже жаркой Москвы. Так, еще привет моим детям Карине и Андрею Северюк. Люблю, всегда жду их и переживаю за них. Пусть у них всегда все в жизни будет только хорошо, и от только что созданной молодой семье будет всегда счастье и гармония. От мамы из Ростовской области, Камень-Шахтинский, вам привет. Так, поздравления для Сашеньки с днем рождения. Люблю тебя. Здоровья, благополучия, удачи и успехов. Исполнение всех желаний. Наталья из Калининграда желает. Так, давайте еще из Гамбурга. Вот сообщение прилетело. Поздравляю меня с днем рождения. Это Павел Беккер из Гамбурга. Большой привет моему родному городу Астрахань. Павел, вам от Русского радио в Германию тоже поздравления с днюхой. Ну, еще один привет Русское радио передайте от Олеси. Сообщение такое. Я сделала бровки, только иду от мастера. Ирочка, спасибо тебе. Привет моим коллегам в Дивно. Это Анюшке и Ольге. Они работают. Девочки, удачно и быстро вам отработать этот денечек. Всем Олеся желает хорошего настроения.

0: Ну вот Макс Привалов не даст соврать, который появился в студии. Привет. А, о, Привал, Макс Орлов.
1: Да, коллега. Коллега,
0: отдыхай. Максик отдыхает нас. Привет, Макс. Ну, мы давно с тобой вот так вот не встречались. Помнишь?
1: Вот так вот встретишься на улице, не узнаешь еще, понимаешь?
0: Нет, ну, как, ага, тебя не узнаешь. Тебя и по голосу узнаешь, и по внешности узнаешь. Вот помнишь, нам синоптики обещали, тут Джасмин пела про теплую осень, что будет аномально жаркое лето в Москве. Вот где оно?
1: Ты знаешь, я еще вчера был в Арктике.
0: Так,
1: вернулся из, да. Прям со снегу, там, где снега, льды, белые медведи и так далее. Поэтому для меня сейчас это очень жаркая погода.
0: Ну, слушай, ну...
1: Там, где я был, было очень холодно.
0: Ты там сейчас как раз набираешься тепла, тебе хорошо.
1: Я, да, подкожного жира набираю.
0: Да, друзья.
1: Поэтому лето будет.
0: Да, а вы наберите терпение на эти оставшиеся жаркие дни в Москве. Уже на следующей неделе похолодает, поэтому насладитесь, как Макс Орлов насладился холодами, прекрасными пейзажами. Вы также насладитесь жаркой летней Москвой. Меня зовут Дмитрий Оленин. Прощаюсь с вами до завтра. Оставайтесь вместе с нами и Максом Орловым. Пока.
1: Пока.
2: Новая песня на русском.
3: Улетай, улетай, улетай.
4: Всем привет. Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Corse Group. Зерновая 17.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине. Магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума и Минобразование осенью планируют изменить правила приема в вузы из-за массовых жалоб стобальников по ЕГЭ на непоступление. Об этом сообщили в Думском комитете по науке и высшему образованию, пишет издание «Подъем». Сейчас рассматриваются три варианта решения проблемы: дать возможность олимпиадникам подавать документы в несколько вузов, ввести квоты или точечно увеличивать количество бюджетных мест. В этом году из-за рекордных результатов ЕГЭ сложилась ситуация, когда стобальники фактически не могут поступить на бюджет в вузы. В Центробанке сообщили о всплеске мошенничества с использованием банкоматов. За второй квартал этого года зафиксировали 1700 таких операций. Это больше, чем за весь прошлый год. Речь идет о случаях, когда люди, введенные в заблуждение злоумышленниками, сами вносили наличные через банкоматы на счета мошенников. Объем похищенных средств также достиг значительных показателей. Во втором квартале украли 252 миллиона рублей. На столичных промышленных предприятиях активно используют искусственный интеллект. Главным полигоном для его внедрения стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Умные алгоритмы и цифровые сервисы помогают создавать инновационную продукцию. В то же время столица выстраивает систему, позволяющую тиражировать лучшие наработки в регионы. Проверенные цифровые инструменты промышленники могут найти в банке технологий, который работает с 2020 года. Российские пловцы завоевали золото на Кубке мира по плаванию в ледяной воде. Он проходит в Аргентине. Наши спортсмены забрали все 4 высшие награды из возможных. Они победили в дисциплинах 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем и 200 метров брас. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Далее любимая музыка на русском и Макс Орлов.
0: Новости на русском.

Да, да, соскучился. Вы это хотели услышать? Да, давненько я не был в эфире радиостанции. Вернулся только что с северной части нашей планеты. В Арктике был, на острове Врангеля. Мишек повидал, белых моржей. В общем, для меня только лето сейчас начинается. Из зимы прибыл к вам, поэтому да, такое морозное вам дыхание и настроение, если хотите. Ну а дальше все, как и всегда, будет жарко. Для начала привет всей нашей экспедиции большой. Ох, ох, ох, ох. И вам пожелаю сделать так, чтобы в августе вы заполнили все необходимые пробелы в ваших мечтах, фантазиях. То есть это август должен быть щедрым на путешествия, на встречи, на музыку, на любимую обязательно и на те воспоминания, которые будут согревать даже тогда, когда календарь начнет листать уже осенние денечки. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Вы слушаете «Русское радио». Только вперед!

Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27. Русское радио, все будет хорошо.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

Ну, есть такие песни, которые, мне кажется, определяют вообще все настроение. Не только на день грядущий, идущий, но и вообще на всю неделю. Да, это лето, которое очень сильно дружит с прекрасной, хорошей музыкой. Поэтому я желаю вам исключительных планов, когда все получается, когда все, в общем, под силу, и когда ваши фантазии обретают реальные какие-то очертания. Марфа, только что на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Да-да, пускай лето это удивляет вас и заставляет двигаться вперед. На Русское радио.

Есть такие мужчины, которые покоряют красивыми словами исключительно. Да-да, много говорят. А есть те, которым достаточно просто посмотреть, взять за руку, не знаю, легонечко обнять, и женщина вдруг забывает обо всем, что собиралась сказать. Вот так. Один, в общем, рядом с любимым человеком, даже самая сильная женщина, иногда становится совершенно обезоруженной. В общем, в этом, конечно, нет никакой слабости, потому что настоящее чувство — это когда рядом есть человек, с которым можно, наконец, перестать быть сильной, ну вот хотя бы на несколько минут. Так что, мужчины, запоминайте, иногда одно молчаливое объятие ценит тысячи сообщений с вопросом «Ну что? Как дела?» и так далее. Только что на русском радио Полина Гагарина. Дальше песня. Нет, не про вас, мужчины, как бы вы ни старались найти там смысл. Это песня для настроения на русском. Сейчас.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя?

0: вместе в мире знаем.
1: Это точно. Русская красота — вещь удивительная, потому что умеет быть разной. Она может быть безупречной в вечернем платье, она может быть очаровательной в джинсах, но и совершенно неотразимой, когда говорит «я 5 минут посвираюсь». Правда, мужчины уже давно выяснили, что эти 5 минут живут по какому-то своему часовому поясу. Но знаете, в чем секрет? Настоящий секрет красоты не в цвете глаз, не в прическе, наверное, даже не в улыбке. Русская красавица красива тогда, когда она абсолютно счастлива. Когда смеется от души, светится изнутри и знает, что рядом есть человек, который каждый день напоминает ей, какая она вот вся такая прекрасная и красивая. И вот с такой красотой спорить совершенно бесполезно. Ханна об этом, или, может быть, вкладывает она свой смысл в эту песню, но мы понимаем так, как понимаем. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Азон.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Конфет.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
8: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
9: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
10: 6+. «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
11: 18+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

полагаю, что у всех нас есть за плечами тот самый момент, когда мы видели, что падает звезда. И почти у всех вариант не успел загадать. 100% случается. Так что желание держите при себе. И каждый раз, когда случится какой-то момент, важный, нужный, волшебный, просто подумайте о желании, и оно обязательно сбудется, и все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Операторы дорожных камер попросили правительство России разрешить применять дроны для фиксации нарушений ПДД. Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, при этом нарушителя надо задержать и вручить ему протокол лично. Авторы обращения в Кабмин предлагают перевести процесс наказания в автоматический режим, изменив законодательство, и посылать штрафы по почте автовладельцу. Национальный мессенджер «Макс» заключил сделку с операторами связи МТС «Мегафон», «Билайн» и «Т2», в результате чего стороны приняли решение об обнулении трафика на платформу. Пользователи смогут бесплатно совершать звонки, писать сообщения, отправлять файлы и так далее. С 1 августа использование «Макс» не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика, отметили представители мессенджера. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщили в Министерстве торговли страны, такая плата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, требовать ее с клиента нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристам рекомендовано обращаться в уполномоченные органы. ХК «Калуга» в рамках учебно-тренировочного сбора в Беларуси провел товарищеский матч с местной командой «Лида». Основное время «Калуга» выиграла со счетом 3-5. Овертайм остался за хозяевами, а вот в серии «Булитов» ракеты были точнее 2-0. 6 августа наша команда сыграет выездной матч против магнитогорской «Магнитки». 11 числа противостоять «Калуге» будет ХК «Норильск». Добавлю, клуб презентовал свой сайт. Теперь всю актуальную информацию можно узнавать на официальном портале hkkaluga.ru.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Вообще месяц август, он такой месяц с двойным характером, а все еще пахнет летом, теплыми вечерами, отпуском. Но уже тихонечко напоминает, эй, скоро начнется новый сезон, школа, работа, учеба, что там у вас. Поэтому, конечно, в этом месяце хочется успеть все, и отдохнуть, и набраться силы, и встретиться с друзьями обязательно, ну и собрать столько ярких моментов, чтобы их хватило на долгую, часто холодную осень. Главное, не пытайтесь составить расписание отдыха по минутам, потому что лето этого точно не любит. Оставьте место для спонтанных поездок, неожиданных встреч, любимой музыки, ну и тогда август обязательно запомнится не числом в календаре, а ощущением, что лето прожито по-настоящему и прожито хорошо. У микрофона Макс Орлов. Это я. Отличного, прекрасного дня каждому, кто слушает, каждому, кто слышит. Это «Русское радио». Yeah.

0: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
1: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
9: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Ну, это для тоскующих или, наоборот, фантазирующих. Ну, в общем, тех, кто, может быть, сейчас пребывает в каком-то одиночестве. В хорошем смысле этого слова, когда хочется посидеть, подумать, полежать, помечтать и прикинуть планы на будущее. Это Стас Пьеха на Русском радио. Летали над землей. Ну что ж, иногда бывает такое настроение. Но самое главное, знаете, что мы даже в таком настроении тоже находимся рядом. Ладно, больших планов вам. Не забывайте, что все обязательно будет хорошо, потому что рядом есть Русское радио. Именно.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Да, чувство вещь такая, приходит тихо, так и, знаете, со случайным взглядом, или с одной песней, или с обычной встречей, как метеорит вдруг и внезапно раз, и все, и ты понимаешь, что один человек вдруг стал занимать в твоих мыслях гораздо больше места, чем планировалось. Наверное, именно поэтому чувство, это не то, что нужно объяснять, потому как чувство не требует доказательств, они просто делают рядом с одним человеком весь мир немного другим, немного теплее. Только что на русском радио новинка от Юлии Михальчик. Мы же влюбленные и не только. Движемся далее, потому что нам есть что слушать. Это русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Русское радио приглашает.
6: Здорово, кожаные мешки!
5: Гарик Харламов.
7: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
5: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
6: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+.
9: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, вот они, чувства, вот она, настоящая любовь, когда двое все время вместе, вместе радуются, вместе переживают, вместе смеются над одними шутками и даже молчат, так что никаких слов уже не нужно. И делят не только праздники пополам, они делят, в общем-то, всю жизнь пополам. И почему-то любая радость становится больше, если разделить ее на двоих, любая трудность меньше. Ну вот, наверное, в этом есть главный секрет любви, когда вместо слов «я справлюсь» однажды появляется простое и очень сильное «мы справимся, мы вместе». А Настя и Дима Билан только что на волнах Русского радио. Далее всем Юлиям, Юлечкам посвящается, да и вообще всем слушателям на Русском радио. Пускай вам будет прекрасно, хорошо, и лишний раз появляется улыбка на лице. Макс Орлов с вами.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об административной ответственности операторов цифровых платформ за нарушение требований закона о платформенной экономике. Новые правила касаются маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов объявлений и других цифровых площадок. Так, к примеру, маркетплейсы будут обязаны проверять информацию в карточках товаров. Большинство положений вступит в силу с 1 октября. Центр избирком провел жеребьевку, определившую порядок размещения политических партий в бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Как сообщает AIF.ru, в процедуре участвовали представители 11 партий, 5 парламентских и 6 непредставленных в Палате парламента. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Введение властями Казахстана платных электронных разрешений на въезд может замедлить рост турпотока из России в республику. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров. В АТОР уточнили, что пока не ясно, сделает ли Астана исключение для граждан стран ЕАЭС. Также неизвестно, какой будет размер платы за оформление такого разрешения. Напомню, Казахстан планирует запустить систему электронного разрешения на въезд уже до конца текущего года. Матча может исчезнуть из-за глобального потепления. Ученые предупреждают, что изменение климата наносит серьезный ущерб. Урожайность падает, а качество листьев ухудшается. Если тенденция сохранится, популярный напиток станет редкостью и сильно подорожает. Поэтому исследователи ищут новые сорта. А производители чая начинают использовать геномную селекцию. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. Макс Орлов. На русском радио.
3: Ну вот, август — это как воскресенье среди всех летних месяцев. Хочется успеть все, надышаться вечерами, наслушаться любимой музыки, поймать еще несколько закатов, сфоткаться так, чтобы потом можно было при взгляде на эту фотографию вспоминать, как было хорошо и прекрасно. В общем, есть ощущение, что у августа даже свой саундтрек, как будто бы есть свой, который звучит в каждой машине с открытыми окнами, на каждой летней веранде, в каждом плейлисте. Так что, если это есть ваш любимый месяц, проживите его громко, ярко, с музыкой, с людьми, которых обожаете. Да, и в этом месяце, опять же, и в русском радио случился день рождения. Так что август прекрасен во всех смыслах этого слова. Здорово, что мы вместе, как и всегда. Делайте громче и полетели далее.
4: Я пошу.

0: Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Альпийские, баварские, французские.
0: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
0: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
0: Русское радио.

В общем, если вы сейчас за рулем, с открытыми окнами и любимой музыкой, знаете, что вы не один. Потому что где-то рядом на, не знаю, в соседней машине кто-то точно так же подпевает во весь голос. Причем настолько вдохновенно, что она всегда приставается, несмотря на... И ощущение, что именно сейчас не нужно никуда спешить, нужно просто ехать. Так что да, прибавляйте громкость, пускай сегодня ваш маршрут измеряется не километрами, а хорошим настроением. Если кто-то увидит, как вы эмоционально исполняете припев за рулем, не переживайте. Летом это официально считается признаком отличного настроения. Макс Орлов, микрофона, вы слушаете «Русское радио». Да-да, пою и танцую вместе с вами.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом «Сбери» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер» «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

одно точно знаю, что женская дружба существует. Стоит только одной написать «приезжай». Все, несмотря на расстояние, дела, точно встреча состоится. Ну, в общем, да. Нам, конечно, мужчинам этого быть может не понять, но, с другой стороны, мы не лезем в ваш женский мир, логику, мечты, фантазии.

Азии у нас своих хватает. Наталья Подольская и Тодоренко, Регина, только что на волнах Русского радио с песней о женской дружбе. Ну и мы движемся далее, потому что у нас столько всего еще нужно успеть послушать перед тем, как зазвучит 100 заказов в следующем музыкальном часе. Так что делайте громче, и мы полетели вперед.

Ну, пока одни придумывают, пишут песни, сочиняют о любви или достают душу и сердце, перекладывая в стихи, в музыку, другие просто берут и придумывают шутки, например, для того, чтобы покорить наш радиоэфир. Да-да, и прозвучать на всю страну. Если еще не знаете, то есть возможность придумать шутку, прислать на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки, знаете, озвучит в эфире Антон Юрьев. Автор получает в подарок эксклюзивную футболку с текстом «Свои шутки», ну и лучшие, конечно, будут озвучены в эфире. Со всеми подробностями можно знакомиться на нашем сайте. Русский радио здесь, микрофон Макс Орлов, светлая солнечная музыка прямо сейчас.

0: конца.
1: Ну, давайте, давайте уже, конечно.
0: Про напополам хотел, ну ладно, не буду.
1: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после – «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
17: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 160. 55 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
18: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Не знаю, существует ли вообще непогода летом. Мне кажется, тот самый случай, когда и дождик, и хмурое небо воспринимают с тобой, ну вот, совсем иначе. Ну что, у нас впереди прекрасный музыкальный час, имя которому стол заказов, час для приветов и поздравлений, поэтому если вдруг сегодня загрустилось вам, непонятно почему, спешить поделиться, ну и мы постараемся взбодрить. Если же есть какой-то повод, тогда, несомненно, пишите. Будем поздравлять. Это «Русское радио». Меня зовут Макс Орлов. Всем привет!
1: Когда

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Информация о переносе логистических центров за пределы страны не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Wildberries». Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических комплексов компании за пределы России – излишне эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути бизнес-процессов, отметили в пресс-службе. И к другим темам. Минтранс обновил требования к автовокзалам. Так, с 1 сентября обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменится на простую аптечку. Из перечня обязательных требований полностью исключен пункт общественного питания. Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть билетные кассы или автоматы, залы ожидания с громкой связью, комнаты матери и ребенка и камеры хранения. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет. Общая сумма внесенной наличности составит 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение месяца. Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на чемпионате Европы. Соревнования по водным видам спорта прошли в Париже. На втором месте оказались команды Испании и Италии. Ранее российские синхронистки выиграли групповые, произвольную и техническую программы чемпионата. Кроме того, наши спортсмены завоевали золото в синхронных прыжках. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Максом Орловым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Я знаю, что вам всегда есть что сказать, рассказать и чем поделиться. Поэтому, если вдруг у вас сегодня особенный повод, 05.08, 5 августа, поэтому спешите рассказать, написать, заявить на всю страну. И вот тогда ваши друзья и, не знаю, те, кто, быть может, забыл написать вам, поздравить, обязательно исправятся. У микрофона Макс Орлов. Все это возможно здесь, в столе заказов. Поэтому пишите. Номер для сообщений по-прежнему 8-916-003-105.7. Ну и сообщество группы «Русского радио». Далее знаю, что отыскать для вас не составит большого труда. Самое главное сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. Мы начинаем!

0: никогда никому не отдам. Артик Асти на волнах Русского радио прямо сейчас. И посыпались ваши сообщения. И это здорово, это вдохновляет. Русскому привет, Максу привет. С прошедшим днем рождения радиостанции. Да, и еще привет мужу любимому, пишет Марина, она же Лялечка. Большой привет семье из Бийска. Андрею, Лизе, Наде и Егору. Готово. Марина с мужем Леонидом отдыхают на озерне. Почему-то на озерне написано. На озере, наверное, да? А на водохранилище нам большой-большой привет. Хорошо, пожалуйста, аккуратненько там, не перегревайтесь на солнышке. И еще жене Ирочке Первачевой, дочке Дарье большой привет, люблю. Ну, а также всем, кто знает меня, Олег, я передаю большой привет и какую-нибудь летнюю песенку. Это можно, это сделаем.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
2: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на русском.
7: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
8: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
9: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
15: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
16: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
18: Что слушать?

0: запомни.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
3: На русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, поехали, полетели, поплыли, дорогое русское. С маленькой пятницы вас и нас в том числе. Это вы про среду, Галина, да? Да, город Алматы, Казахстан на связи. Пожалуйста, привет всем тем, кто знает меня. Спасибо, Галечка, большой привет вам. Яне Задорожной большой привет и пожелать хочу хорошей тренировки. От Софьи сообщение. Ну, надо сейчас что-то такое активное. По тренировочку, пожалуй, будет. Не пропустите. Натусечка пишет. Привет, Димуля, я тебя люблю. Спасибо, что есть. Отличного вечера и настроения. Интересно, почему же вы не вместе этот вечер проводите. С 16-летним знакомством семью Задорожневых Наташу и Сергея из Волгограда. С прекрасной годовщиной вас поздравляю. Готова еще любимого сыночка Владимира Каприца. Я поздравляю, сегодня исполняется 21. С днем рождения, мой дорогой, мой взрослый сын. Желаю тебе самого главного, самое главное здоровья. Горжусь тебя. Люблю очень сильно. Мама Таня написала. Ну и, наверное, все-все-все. Поэтому именинникам сегодняшнего дня, конечно, большой-большой привет. Пишите в сообщение 916-003-105-7. Очень жду.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленте».
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
14: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Да-да, та самая Лиза, той самой Лизе большой привет, а также Андрею, Наде, Егору. Вместе с этой песней передает большой привет. Ну, красиво. Андрей Губин по-другому, мне кажется, и не умеет даже. Дорогое русское радио, привет проводнику поезда Анапа-Москва, Алене Суворовой. Пускай знает, что классно я в тебя, трудно не влюбиться. Андрей Евгеньевичка написал сообщение. Вот это вот поездная романтика. Но смотрите, в пути хорошо вместе, а потом придет момент, когда нужно будет расстаться. Хотя, кто знает, может быть, тот самый взгляд, то самое касание и дальше навеки вместе. Дорогое русское, привет Наташе. Она сейчас скатывает замечательное блюдо, картошку с лисичками. Леня, она занята уборкой. Лерочке, дочке, которая находится сейчас рядом с нами. Я очень ценю каждый момент, проведенный с моими дорогими девчатами. С любовью, Ольга Владимировна написала. Так, русское радио, пожалуйста, Александра Улейского. С днем рождения, здоровья и всех благ. А также у Александра и Оксаны в этот день годовщина. Аж деревянная свадьба. Ого-го, семьи Разнотовских и Барнягиных подписала это сообщение. Поставьте какую-нибудь веселую песню. Да, это можно. Еще на сообщение Артуру из Бангладеш, моему любимому мужу. Флюза Булатова написала. Пламенный привет тебе,

Опять советы от Артура Пирожкова, Владимира Киселева. В общем, да, наверное, на все времена. Танцуй, танцуй. И все у тебя точно будет хорошо. Продолжаем стол заказов. У микрофона Макс Орлов. Если вдруг не знакомы с вами, пожалуйста, сообщение подписывайте. Значит, будем. Коллегам «Газпром Межрегион Газ Москва» большой привет. Все будет хорошо. От Анны прилетело это сообщение. Готово. Дорогое русское радио, куда пропало сообщение? Не вижу. Сейчас найду. Ладно, привет Сергею Петрову. Стоит на ремонте в Новосибирске, а уже должен был приехать домой. Вот так-то. Мы тебя очень любим, ждем, скучаем, твои девчата. И спасибо русскому радио, успехов и процветания. Ольга написала. Ну, Сереж, чуть домашнее сейчас поставлю вам, чтобы скорее добрались до дома. Еще привет, пожалуйста, семье Кудиновых, пишет Марина. И с прошедшим днем рождения зятя Никиту Евсюкова. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь заводное. Ну, заводного у нас много. Попытаюсь объединить семейное и заводное. Вот в этой вот одной песне. Номер для сообщений 8-916-003-105-7. Помните, все меньше и меньше до конца стола заказов. Успевайте. Ой, а кто?

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
10: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Вот, прислушайтесь, встретимся как-то в центре. Это означает, что не встретимся, наверное, никогда. Потому что лето, с одной стороны, оно, конечно, мотивирует, с другой стороны, совершенно делает из тебя тюленя, потому что вот так вот лежишь где-нибудь и распластался, как мороженое, думаешь, а зачем? Но Юлия Калинина собралась, пришла, приехала здесь, и я
2: привет, привет. Ты знаешь, я тебя когда слушаю, Максим, я начинаю понимать, почему ты не работаешь на телевидении, почему ты работаешь на радио, потому что если бы было телевидение, было бы, как говорят, слишком, потому что я сейчас в лифте в корпоративном нашем поднималась, и девчонки, о, да, Максим, Максим.
1: Да, нужно слушать и слышать. Все, дальше ты бери все в свои руки. Я прощаюсь до завтра. Чао, пока-пока тебе. Отличного дня всем.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
6: Судя по погоде в мае, майские жуки прилетят в пуховиках.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому мигранты с судимостью больше не смогут получить российское гражданство. Теперь наличие судимости, независимо от тяжести преступления, станет основанием для отказа в выдаче паспорта, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Среди других законов, подписанных главой государства, право властей получать от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Меры необходимы для контроля за ценами. Кроме того, ужесточается контроль за выпуском лекарств. Власти смогут останавливать фармпроизводство при выявлении нарушений. Также иностранных инвесторов начнут через суд лишать права обратного выкупа акций. В стране вступили в силу изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения. Регионы получили право самостоятельно определять, какие автобусы смогут использовать выделенные полосы с учетом особенностей городской и пригородной инфраструктуры. Прежде такая возможность была только у городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Изменения направлены на улучшение условий для развития туризма. Допуск на выделенные полосы актуален для туристического транспорта и обслуживания массовых мероприятий. Август считается лучшим временем для подготовки ребенка к новому учебному году, причем речь идет не только о покупке школьных принадлежностей. По мнению детских психологов, именно в начале месяца важно постепенно возвращать ребенка к школьному режиму, чтобы адаптация к учебе прошла легче. Так нужно перестраивать время сна и подъема, постепенно сдвигая график на 10-15 минут каждые несколько дней. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: дорогие мои, доброго-доброго. Тоже скучала. И вот, наконец-то, наступил час X, когда мы с вами снова вместе. Знаете, стала подозревать, что информированность об устройстве мира определенно портит настроение. Ну, во всяком случае, мне точно. Все уроки астрономии в школе я проспала. Простите, Валентина Дмитриевна, в перерывах между тем, как вы там что-то рассказывали, я писала любовные записки и совершенно ничего не запомнила. И вот сейчас только выяснила, что небо, вот то, которое мы видим, его как бы не существует, это как бы иллюзия, потому что нет никакого твердого купола, есть только отражение, а там дальше стратосфера и темный страшный ледяной космос. У нас здесь на русском никаких таких иллюзий нет. Вот что вы слышите, то и происходит на самом деле. Если я говорю, что это я, Юлия Калинина, значит, это действительно я. Говорю, что работаю в прямом эфире, и это правда. Анна Семенович будет петь сейчас, и это тоже правда.
1: И я

0: Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Мараци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Неподражаемая Мари Краймбрери спросила у своих поклонников, какую песню они готовы запустить в своем плеере прямо сейчас. На первом месте предсказуемо оказалось «Нравится жить», а потом «Мне так повезло». И вот на третьем месте «Давай не ждать». Хотя в моем персональном рейтинге эта вещица, безусловно, занимает первую строчку. Ну, не говоря уже о том, что официальное видео к треку просто сногсшибательное. Квинтэссенция счастья. И мы всегда готовы подарить вам его здесь, на любимом русском радио. Всем доброго!

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вообще с именами интересная история получается. Если полная форма имени часто прекрасна, то сокращенная порой звучит довольно странно. Вот взять хотя бы Луизу, о которой только что Филипп Киркоров с таким чувством, с такой душой пел целых 4 минуты. А как звать Луизу дома? Коротко, так, чтобы сразу стало понятно, что обращаются именно к ней. Лулу? Ну да, можно нежно сказать «Луизонька-лапушка», но это, согласитесь, уже как-то не очень. Поэтому подумайте как следует, прежде чем давать ребенку вот такое немного экзотическое имя. Но если учесть, что по нашей традиции к имени еще прилагается отчество и фамилия, то Луиза Ивановна Иванова, ну да, звучит странновато. Впрочем, друзья мои, любое имя можно произнести с нежностью, и тогда оно действительно приобретает совершенно другой оттенок. Дима Билан, Ани Лорак и Винтаж в ближайшее время. Я уверена, что эти имена вы совершенно точно знаете. И да, произносите их с неким придыханием, потому как это главные звезды нашей российской эстрады. Только такие выступают для вас здесь, на русском. Русская.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

я помню, когда-то всерьез задумывался о том, чтобы назвать сына в честь себя любимой. Был бы у меня мальчик Юлиан. Звучит, кстати, по-моему, вполне стильно. Вот только надеюсь, что в этом случае сыну не достался бы мой характер, потому что два таких взрывоопасных человека на одной территории – это как-то не очень хорошо. Ни о каком семейном спокойствии даже речи идти не может. Друзья мои, я надеюсь, что имена ваших близких произносите с нежностью и с удовольствием. Да и вас этим вечером, если и зовут, ну, скажем, к столу, то говорят «дорогой», «любимый», «нежный» или «нежная», «прекрасная», «чувственная». В общем, все возможные комплименты, все слова о любви не только здесь на русском, но и в вашей семье пусть звучат.

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: В зеленом чае без сахара самое вкусное — чувство собственного превосходства.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

оставил свой рай. Русское радио. Любимая. Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Президент Сербии предупредил об остановке судоходства на Дунае. Александр Вучич заявил, что из-за низкого уровня воды в ближайшие 2-3 дня река может стать непригодной для судоходства. Сербский лидер добавил, что суда пока продолжают ходить, но вынуждены перевозить только половину обычного груза. При этом Вучич заверил, что у страны есть резервы. Уровень Дуная упал из-за сильной засухи и жары в Европе. На этом фоне в Венгрии впервые за 44 года остановила работу крупнейшая АЭС ПАКШ. В Румынии, чтобы обеспечить атомную электростанцию, Черноводы водой военные провели контролируемые взрывы. Один из двух реакторов АЭС уже остановлен.
3: Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 лет и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Для вакцинации рекомендуют использовать 4-валентные препараты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Сделать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости.
4: Архстояние «Серебряное» пройдет в Калужской области. Этот фестиваль придумали для старшего поколения. 15-16 августа в арт-парке «Никола Ленивец» выступит Центр социального обслуживания Калужской области. 6 центров представят свои театральные, танцевальные и вокальные коллективы, проведут творческие мастер-классы и занятия йогой. Кроме того, в программе фестиваля запланировано создание арт-объекта с основателем архстояния Николаем Полисским, пленэры и создание мозаичного панно, лекции об искусстве, моде, кино и психологии, а также зоны арт-медитации и дискотека.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
5: Доброго-доброго, дорогие мои. Знаете, сегодня во Всемирной прочла интереснейшую статейку. Там много чего было написано, но я ее про себя назвала так. «Сказ о леопардовых лодочках». Дама-журналист рассуждает о том, что изменить мир, ну да, довольно сложно. Это уже задача для супергероев. Но можно попробовать, конечно, и активный протест. Можно попробовать что-то там сделать полезное, против разрушения озонового слоя выступить и против натуральности меха, но, как правило, хороший кофе и новые туфли примиряют с действительностью. Именно леопардовые лодочки могут стать вашей акцией протеста. Если в офисе принято черную обувь носить, а вы бамс, и пришли в обуви нестандартного оттенка. Причем к мужчинам, по-моему, это правило также легко применимо. В общем, дорогие мои, пусть будет в вашей жизни то, что дарит ей яркость, то, что дарит вам хорошее настроение. Все остальное в руках Русского радио.

0: Чкалуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь у нас напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза козы, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
3: Решили вспомнить о всевозможных акциях протеста против скуки и прозы жизни, ну, кроме прослушивания русского радио, и танцев прямо в офисе или за рулем. Авто не лишним будет и про день предстоящий, ну, то есть про четверг, хотя бы вскользь упомянуть. Ведь это тот самый день, когда мы с вами уже, чего уж там греха таить, немного устали. Организм прямо с утра говорит: ну нет, знаешь, приятель, я вставать не буду. Давай-ка еще 15 минут поспим. А вы вдруг бамс и делаете своему организму сюрприз. Ставите будильник на 20 минут. Минут раньше. Для чего? Для того, чтобы взять и порадовать себя не четверговым завтраком, ну, скажем, вкуснейшими панкейками с соленой карамелью или какой-то необычной яичницей. И вот тогда день, как ни странно, начнется бодро и классно. Во всяком случае, психологи уверяют так. Ну что, проверим? Попробуем?
4: Давайте.

Каждый парень раз в жизни хотя бы говорил своей милой: знаешь, дорогая моя, не устраивай драму. Но вот тут важно помнить, что как только закончится драма со слезами, с заламыванием рук, может начаться такой триллер, что просто ух, а может и детектив, кстати, в стиле старушки Агаты Кристи. 10 негритят и все такое. Тут и сказочки конец, а кто выжил, молодец. В общем, друзья мои, надеюсь, не к ночи будут помянуты вот такие страшные истории. Надеюсь, что в вашей семье царят мир, любовь и взаимопонимание. Мужчинам не приходится делать громких заявлений и стучать кулаком по столу. Ну, а девушки действительно обходятся без слез и страданий. Побольше улыбок и легкого, пока еще летнего настроения. Хай-фай прямо сейчас, Ираклий и Слава чуть позже. На русском. Для вашего отличного.

И снова из-под воль мы с вами поминаем этику и психологию семейной жизни. Ну вот про драмы и триллеры мы уже поговорили. Теперь давайте научимся слушать и слышать друг друга. Я себя неоднократно ловила на том, что когда мой муж говорит, это платье не очень тебе подходит, оно немного ярковато. Я сразу начинаю думать, о боже мой, какой ужас, зачем я съела то самое пирожное. Теперь я толстая. А с мужем у меня получается примерно та же история, как в том анекдоте, когда барышня говорит своему любимому, ты моя защита и оборона, а он переспрашивает, кто тут ощипанная ворона. В общем, я надеюсь, вы, дорогие мои, будете действительно с вниманием относиться ко всему тому, что говорят самые близкие, самые родные. Ну а слушать русское радио – это такой рецепт, вечно приходящий на помощь. У нас всегда хорошее настроение и только любимые песни для вас.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
5: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
6: 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Один кабачок съешь сам, а другой оставь врагу. А, значит, добавь морковь и посоли. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

спать. Друзья мои, не хочу раздавать вредные советы, как не спать ночами напролет, но если уж есть необходимость изображать сову, это я не про то, что вы должны летать и есть мышей, а скорее про то, чтобы бодрствовать, скажем, от 0 и до 7 утра. Поверьте мне, что лучше кофе помогает весьма простая штука – умывание холодной водой. Если вы, товарищи, особо стойкие, то можете попробовать контрастное умывание. Поверьте мне, бодрит ничуть не хуже контрастного душа. На себя опробовано неоднократно, и могу вам сказать, что, ух, до сих пор могу похвастаться тем, что коллеги меня часто называют «ночной волк», потому что не спать две ночи подряд легко. Кстати, в эти выходные мы с вами это попробуем, но с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье буду вместе с вами танцевать в главной студии Русского радио. И это будет по-настоящему здорово, как, впрочем, и всегда. Артур Пирожков, кстати, тоже здесь, в нашем настроении.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Тульской области потушили открытое горение на складе «Вайлдберрис». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Специалисты продолжают проливку конструкции. К тушению привлекли 144 человека и 44 единицы техники. В правительстве области создадут рабочую группу для поддержки предпринимателей и работников сортировочного центра. И к другим темам. Для водителей предложили сделать скидку в 50% при оплате штрафа за эвакуацию автомобиля на штрафстоянку в течение 20 дней. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В первый раз документ вносили на рассмотрение еще в 2024 году. Тогда в правительстве отметили, что он нуждается в концептуальной переработке, поскольку порядок эвакуации машин на штрафстоянку и оплата расходов регулируется законами субъектов. В стране разработали новый ГОСТ, регулирующий вопросы психологической безопасности сотрудников на рабочем месте. Документ вступит в силу 1 февраля 2027 года. За соблюдением требований стандарта в дальнейшем может следить Роструд. При этом сам документ не является обязательным для исполнения. Однако компании могут закрепить соответствующие нормы в коллективных договорах и внутренних документах. В крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств, показало исследование. Так, например, в совместной игре на корте не нужно искать темы для разговора. Такой формат не вызывает напряжения и способствует более органичному знакомству. Особенно этот эффект заметен в ракеточных видах спорта. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

не знаю, может быть, временами Зиверт ведет себя как эгоистка, например, ест что-нибудь вкусненькое по ночам в гордом одиночестве, хотя, глядя на фигуру певицы, сложно заподозрить, что это правда. Но в основном она все для людей, все для поклонников. Творчество невероятно искреннее, вот, казалось бы, на пределе эмоций. А еще, плюс ко всему, Зиверт потрясающие фото выкладывает в своих соцсетях, причем увидела красивый цветочек, ну или там вид природный. Бам, сфотографировала, и все, ребятушки, наслаждайтесь, получайте отпускное настроение с доставкой к месту вашего пребывания. Вот сейчас, буквально пару часов назад, Зиверт ВК оставил фото голубой лагуны. Не могу вам сказать, где эта локация находится, но выглядит действительно здорово. Я надеюсь, что вы этим вечером, ну, хотя бы на мгновение, хотя бы с помощью силы воображения перемещаетесь в те места, где вам когда-то было хорошо, ну, и русское радио там звучит в качестве саундтрека неизменно. Всегда с вами.

уж эти никогда, которые мы ставим сами себе и как будто барьеры воздвигаем на пути к успеху. А давайте-ка вместо пресловутого «никогда» научимся говорить «всегда». Я всегда стремлюсь к успеху, всегда хорош собой и всегда слушаю любимое русское. Последний пункт подчеркнуть двумя чертами. Я, Юлия Калинина, желаю вам доброго вечера.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без движения.
3: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
11: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Что и говорить, прогресс шагает вперед семимильными шагами, и от него ни в ванной, как Мари Краймбрери пела только что, ни за печкой просто не спрячешься. Чего только не придумывают непоседливые умы наших ученых, просто ух, иногда становится даже немножко не по себе. Например, слышали о том, что теперь есть музыкальный леденец. Пока вы его за щекой держите, он поет песни, и все нормально, и с помощью костной ткани звук доставляется прямо в ваши уши. А как только выплюнули, все, тогда музыки нет. А еще есть электронная ложка, которая меняет вкус еды и за счет химической реакции делает ее более соленой. Вот когда-то на электромобиле мы с вами смотрели так же, как на эти чудеса чудесные. Однако сейчас, кажется, этот миф почти развенчан. Мой коллега Петр Кузнецов в программе «Экологическая среда» про экологичные или все-таки не очень электрические авто.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов и «Экологическая среда». В последние сколько уже? Лет 5 точно, может 10, а может все 15, мы все чаще слышим, что переход на электромобили поможет сократить вредные выбросы в атмосферу и остановить глобальное потепление. На самом деле электромобили экологичнее бензиновых только на бумаге. Ну, хорошо, только в момент использования. И то уже не факт. Так, недавно ученые установили, что на каждый выработанный киловатт час энергии для электромобилей воздух выбрасывается до 275 граммов углекислого газа. Для сравнения, на киловатт-час энергии, вырабатываемой при сжигании бензина в двигателях внутреннего сгорания, углекислотный выброс не превышает 180 граммов.
1: Экологическая среда.
2: Кроме того, важно учитывать весь жизненный цикл зеленого мобиля, то есть от этапа изготовления до отправления машины на свалку. И в этом случае можно смело сказать, что производство электрокаров наносит серьезный урон окружающей среде. Например, добыча никеля для батарей электромобилей связана с высокой температурой переработки, что не очень вяжется с экологичностью процесса. Также до сих пор не решена проблема утилизации, не то что батарей, батареек. Даже в самых развитых странах перерабатывается не больше 5% литионных аккумуляторов, явных источников токсичных газов. Так как же поступить? Если мы и правда хотим заботиться об окружающей среде, нам нужно сократить использование автомобиля. Обычного, любого. Иногда полезнее пройтись пешком или проехать на велосипеде. Тем более, что за окнами такой август. Это «Экологическая среда». Приятных прогулок и до встречи через неделю.
1: Русское радио.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: друзья мои, не устаю радоваться тому, что для двух прекрасных исполнителей эпилог активной творческой жизни наступит еще совсем не скоро. А Настя, Дима Билан, сногсшибательная весенняя премьера, которая и сейчас под занавес лета слушается, да нельзя актуально. Спасибо. Это было по-настоящему круто, и я надеюсь все, что в том же режиме мы продолжим здесь, на русском. Руки вверх сейчас, потом горячая новинка от Маши Вебер. Ну, а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами, и в следующем часе уже готовлюсь передавать ваши приветы «Стол заказов» в 22 по Москве.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный топ, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать ценообразование на нефтепродукты в регионах и при необходимости принимает соответствующие меры. Об этом сообщили на совещании по ситуации на рынке топлива под руководством вице-премьера Александра Новака. Поставки нефтепродуктов агропроизводителям продолжаются в соответствии с потребностями сельскохозяйственной отрасли. И к другим темам. В стране с 28 июля по 3 августа зафиксировано 1 с мая снижение потребительских цен. По данным Росстата, дефляция составила 0,02%. Как сообщает ведомство, товары подешевели из-за существенного изменения цен на бензин и на дизельное топливо. Помимо этого, произошло сезонное удешевление плодово-овощной продукции. Ветераны СВО в гражданской жизни становятся наставниками для детей и молодежи, отметил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Человек, прошедший через боевые действия, знает цену жизни и может многому научить. По словам Головина, во время информационной войны одной из главных задач остается сохранение достоверной истории страны и защита наших ценностей. Подрастающее поколение очень хорошо чувствует фальшь, поэтому личному примеру молодые люди доверяют больше, чем теории, подчеркнул Головин. Больше половины россиян готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю, даже если это приведет к снижению их заработка, показал опрос. При этом пойти на серьезные потери могут немногие. 32% согласны лишиться максимум 5% от зарплаты, а еще 17% в пределах 10%. У меня все к этой минуте. Далее на русском радио «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, после жаркого и напряженного рабочего дня у нас наступает тот самый вечер, когда мы с вами можем крепко взяться за руки. И пусть даже нас разделяют сотни километров, мы с вами вместе, и сердца наши, как я обычно говорю, бьются в унисон. И это здорово. Огромное спасибо за те приветы, которые уже отправили. Если что, пишите еще. 916-003-105-7. Не скупитесь на положительные эмоции и добрые слова. Хорошего эфира и спасибо за позитив, пишет очаровательная Татьяна. Татьяна из Балашихи. Танечка, здравствуйте. Потеряла вас, давненько не появлялись. Всегда вам очень рада. Передаю большой привет племяннице Вере, которая сейчас отдыхает в деревне вместе со своими девочками. У них там уже вырос хороший урожай. Также большой привет родным и близким. Всем здоровья, хорошего вечера, отличного настроения. Танечка, спасибо за то, что заглянули. Очень вам рада. Мария сообщает большой привет нашей мамочке Любе. Она сейчас одна в городе, ей очень грустно, но не печалься, родная. Мы хоть и не близко, но всегда рядом. Мы тебя очень любим и гордимся твоими успехами. Ты у нас самая-самая лучшая мама на свете. Спасибо тебе за то, что ты делаешь для нас. Детишки, город Сергиев Посад. Мама Люба, как всегда, вам большой привет. Вы у нас частые гости, и я вам, как всегда, очень рада. А Павел Кучеров желает мне легкого эфира, но друзьям в эти жаркие дни только всего самого хорошего. Павел, огромное спасибо, доброго вечерка и спасибо за то, что заглядываете в наш стол заказов. Друзья мои, каждому из вас говорю, добро пожаловать.

дорогие мои, не грустите, даже если вдруг что-то не получилось сегодня, то завтра с утра пораньше. Удача тук-тук-тук и постучится в вашу дверь, и все будет хорошо. А Маргарита Беккер нам пишет из Тамбова. Большой привет от лица всей семьи, нашу маму и просто потрясающего человечка Бучину Татьяну Валентиновну. Поздравляем, желаем здоровья, счастья, добра, всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. С днем рождения. Дорогая Татьяна Валентиновна, поздравляю вас вместе с вашими близкими. Пусть все у вас будет хорошо. Любите и будьте любимы. Добрейшего вечера, отличного настроения для меня и для Анечки Вольской. Это Людмила Агафонова-Белецкая пишет. Обнимаю вас, мои девочки. Обнимаем вас в ответ. Дорогая чудная Людмила, спасибо за теплую компанию.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: я смотрю на слушательницы русского радио и понимаю, что девчонки у нас не замороченные, очень даже веселые, классные. Машенька из Тольятти, большое спасибо за добрые слова. Машуль, улыбаюсь вместе с вами. И да, я надеюсь, что ваши любимые песни будут по-прежнему звучать здесь, на русском. А большой привет любимому мужу Диме. Я Наргиз, и я тебя очень люблю. На связи Краснодарский край, всем хорошего настроения. Димка, любимка, ты самый лучший. Но Наргиз нам часто пишет, поэтому как постоянную гостью приветствую крепкими объятиями. Привет, любимая русская. Большой привет моей жене Наталье Шаговой, которая завтра приедет ко мне. Очень сильно ее люблю. А еще эта прекрасная пара, Наталья и Александр, ждут ребенка. Дорогие мои, пусть у вас все будет замечательно. Какой трогательный, какой чудесный момент. Рассказывайте потом, сообщайте, как поживаете сами, как ваше чудное чадо. А Марина пишет, передаю привет любимому мужу из Наропоминска. Очень сильно тебя люблю. Принимается. Рима просит передать привет мужу Кайрата. Сейчас едем с ночной прогулки по городу. Отличное настроение. Родным и близким большой привет. Это город Астрахань. Рим, как же я люблю вот эти ночные покатушки. Это же просто прелесть. Что такое? Дороги свободны, любимые песни звучат. И как там у Данка был про московскую ночь, я уверена, что и про астраханскую можно спеть ничуть не хуже.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

Вероника пишет: «Хочу передать большой привет моим друзьям Мише, Сане, Лёше, Виталику, Владу. Они самые лучшие, самые прекрасные друзья. За дружбу большое спасибо. Ну и всему русскому большой привет из Молдавии. Дорогаянечка, вам тоже большой привет и всего наилучшего. Вы у нас ежевечерний гость, но всегда долгожданный. А сегодня празднует свой день рождения замечательный учитель. Учитель физической культуры Зимовниковской средней общеобразовательной школы номер 6 Наталья Викторовна Пятницкая. Хочу искренне от всего сердца попросить прощения за все, что произошло, и пусть все будет хорошо. Вы – мое счастье, вы – самое замечательное на свете. Пусть все складывается замечательно. Счастья, здоровья, с уважением, Сергей Д., Зимовники, Ростовская область. Ах, какое красивое фото от Малики Абдикадировой. Хочу поблагодарить любимого мужа за прекрасное путешествие. Было действительно здорово. Люблю тебя, мой дорогой. Красота! Малика, обожаю ваше путешествие, хоть и виртуально, но чувствую себя присутствующей там. Хочу передать привет другу Андрею. Он сейчас в рейсе, доставляет арбузы. Андрей, вы просто прекрасный человек, потому как, знаете, когда в столицу приезжают, скажем, астраханские арбузы, это просто большущий праздник. А Дэн сообщает из Карелии: трудимся, не покладая рук, газон скошен. Работы в деревне очень много. На выходные поедем к друзьям в Питер. Культурная столица, ждите, я скоро приеду. Большой привет от всей семьи, позитивный... Прекрасный и позитивный Дэн. А Дэн, вам и Софии большой привет. Я надеюсь, дочурка все еще гостит у вас. И вам желаю как следует в Питере погулять в выходные. Если что, включайте, настраивайтесь. Я обещаю и в субботу, и в воскресенье быть здесь.

и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: нет, про расставание я пока как-то не готова. Даже при том, что песня у Славы получилась просто дивно прекрасная. Мы с вами, крепко взявшись за руки, продолжаем путешествие по дивному вечеру здесь, на русском. Михаил Владимирский пишет: большое спасибо за позитив. Михаил, спасибо вам за вечно теплую компанию. Анне Геннадьевне большой привет. Спасибо за помощь, ценные советы, взаимопонимание и поддержку. Спасибо, Русское радио. Спасибо вам, Михаил. Егор Полухин пишет: хочу пожелать прекрасного вечера, а себе легкой дороги из Геленджика в Донецк. На данный момент радио слушать не могу, но при первой возможности обязательно включусь. Сообщение ваше, дорогой Егор, конечно, попало в эфир, а как иначе? А Павел Зинчковский, большой-большой привет. А всей второй бригаде «Уральская сталь» большой привет. Ночная смена идет хорошо. Напарнику Михаилу большой привет. Дорогой друг, не знаю, как вас зовут, но я вам очень рада. И спасибо вам за ваш нелегкий, но очень почетный труд. Кстати, эту ночь, если планируете не спать вот прям всю до конца, мой коллега Илья Крылов, как всегда, не даст скучать.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН, 24-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
4: 18+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Знакомые говорят, не поленитесь, съездите на Мальдивы. Действительно, от Мальдив меня отделяет только лень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Когда спел про таких девушек, как очаровательная Алиса Морозова, такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. И утром, и днем, в любое время суток можете рассчитывать на то, что здесь на русском будут звучать самые яркие премьеры нашей российской эстрады. Алис, я желаю еще 1000 раз исполнить 1000 хитов в эфире любимой радиостанции, ну и, конечно, творческих успехов. Всего наилучшего. А Алиса, кстати, появилась на свет 31 января. Это вот тот самый знак Водолея, который заставляет человека творить в совершенно любых жизненных условиях. Это по-настоящему круто. Пишет нам Александра Сергеевна. Хочу передать привет моим сыночкам Андрюше и Сереже, а также любимому мужу Виталику. Спасибо за прекрасный вкуснющий ужин. Принимается. Добрый вечер. Большой привет папе Жене в Германии. Мы тебя очень любим и ждем домой. Подпись Настя и твои дети. Ольга передает привет Максиму из Питера. Желает побыстрее выздоравливать. А Виктории из Санкт-Петербурга большое спасибо за добрые слова. Как же приятно. Доброй ночи, любимая русская. Пожалуйста, передайте привет моей дорогой жене Седе. И вот такие слова. Любимая, спасибо тебе за такой прекрасный романтический вечер. Виталий пишет из чудного, южного, теплого города Ейска. Вам, Виталий, и вашей второй половинке желаю все вечера проводить вот так же здорово, романтично в компании любимого русского радио.
1: Стол заказов русского радио.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство разрешило производство, ввоз и продажу автомобильного бензина классов Евро 2, 3 и 4 до 1 июля 2027 года. В Минэнерго сообщили, что принятое решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топлива. Кроме того, на АЗС в обязательном порядке будут указывать экологический класс топлива. Регионы получили право самостоятельно определять, какие автобусы смогут использовать выделенные полосы с учетом особенностей городской и пригородной инфраструктуры. Прежде такая возможность была только у городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Изменения направлены на улучшение условий для развития туризма. Допуск на выделенные полосы актуален для туристического транспорта и обслуживания массовых мероприятий. Детские площадки в стране предложили оборудовать камерами видеонаблюдения. В общественной палате считают, что такие меры необходимы для безопасности детей. Камеры нужны для фиксации нарушений курьеров на электровелосипедах, также случаев хулиганства и других правонарушений. Ранее в Думском комитете по защите семьи заявили, что в ГОСТе могут закрепить требования к зонам комфорта на детских площадках. По данным исследования, каждый десятый россиянин подписывается на блогеров, которые его вдохновляют. Пользователи привлекают создатели контента с необычными профессиями – путешественники, спортсмены и ученые. 22% выбирают авторов за практическую пользу публикации, понятные советы и решения повседневных задач. 19% обращают внимание на профессиональную экспертизу создателя контента. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну а настроение ведущих, как всегда, зависит от того, насколько хорошо прошел предыдущий стол заказов. Друзья мои, у меня просто отличное. Это 100 из 100, может быть, даже и 150 из 100. Потому как ваш привет и ваши поздравления вдохновляют и показывают, что вот я здесь, в нашей уютной студии, вроде бы одна, но точно не одинока. Огромное спасибо за то, что вы вместе со мной. Обещаю до полуночи оставаться с вами. Потом передам вас в надежные и нежные руки моего коллеги Ильи Крылова. Уже совсем скоро в нашем эфире Кристина и Мод, который совсем недавно отпраздновал 10-ю годовщину свадьбы. Какие же чудные кадры в соцсетях, какие классные песни он пишет, до сих пор вдохновляясь тем чувством, что однажды соединило его с прекрасной Марией. Ну что, пусть этот вечер оправдывает ваши самые смелые ожидания, пусть май будет в душе и на улице.

Самые душистые дыни. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.

нам присоединились. Позвольте вам пожелать хорошего отдыха. И я надеюсь, что среда у вас прошла вполне благополучно, а четверг предстоящий оправдает все смелые трудовые амбиции. Все у вас будет хорошо. К пятнице подойдете в состоянии абсолютной боевой готовности, не разбитым, не усталым. И знаете, я думаю, что совсем скоро все мы будем не разбитыми и не усталыми, потому что не будем тратить время на домашнее хозяйство. Известная фирма, производитель электроники, уже сейчас создала робота, который готов заниматься домашним хозяйством. Стирка, уборка, глажка. Все это будет на неком товарище. Уж почему он мужского пола, я не знаю. Но, видимо, здесь дань веяниям современных отношений гендерных. В общем, надеюсь, что действительно будет.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

друзья мои, не устаю благодарить судьбу, что наши с вами судьбы пересеклись здесь, на русском радио. Это действительно просто чудо чудное, потому как, мне кажется, мы с вами друг другу предназначены судьбой. И это просто праздник, что очередной вечер мы с вами провели вместе, и еще 40 минут у нас осталось. А в каждом из нас, если сделать отсылку к теме предыдущей музыкальной композиции, можно найти не то что изюминку, вот то самое лучшее, а целую тонну сушеных виноградинок. Один умеет создавать порядок, другой делает хаос на ровном месте, и это действительно чудесно. А независимо от того, где сейчас находитесь и чем занимаетесь, я уверена, вы просто невероятно хороши в том, что вы делаете. Может быть, вы подпеваете любимым песням на русском. Ирина Довцова прямо сейчас, потом Никита Малинин, Мари Краймбрери и Дима Билан. Ну, а я, Юлия Калинина, всем желаю доброго вечера. Помните, что вы самые-самые. Оставайтесь.

нас с вами тоже остановить невозможно. Во всяком случае, в нашем проявлении чувств к очаровательному Диме Билану. Да уж, действительно, Дим, мы тебя просто любим, просто готовы всегда аплодировать. И большое спасибо за музкомпозицию «Что-то на родном». Это уже от меня лично. Вишенка на торте. Но еще Дима известен тем, что предпочитает иронизировать над любыми жизненными проблемами. И, в общем, чувство юмора его никогда не оставляет. Если вы так же, как Дмитрий, пошутить любите, то придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире неподражаемый Антон Юрьев. Их авторы в подарок получат футболку, причем не какую-нибудь, а эксклюзивную. И с текстом своей шутки, само собой. Все подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. А я, Юлия Калинина, всем желаю доброго, нескучного и, может быть, да-да, веселого вечера. Влад Соколовский прямо сейчас на русском.

0: Реклама на русском.
1: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: друзья мои, меня можно даже не призывать. Я всегда готова спеть. Жаль только, что в моем исполнении любой песенный жанр превращается, увы, ах, в комические куплеты. А напротив меня уже коллега мой Илья Крылов. Илюш, привет.
1: Привет, Юля.
0: Привет. А ты знаешь, я вчера Артема Сорокина терзала на эту тему. Сегодня немножко тебя помучу. А вот скажи, с кем из наших знаменитостей ты бы решил просто спеть? Похлопал бы по плечу и сказал, давай запоем.
1: Ну, конечно, с Николаем Басковым.
0: Да ты что? А туманы белые, белые.
1: Конечно. Или рыдает и плачет шарванка. В Париже она чужестранка.
0: Супер, супер.
1: Столько песен.
0: А из девчонок?
1: Из девчонок, ну, наверное, с Анной Асти.
0: Да ты что?
1: Да.
0: А, вон ты какой.
1: Или с Нюшей, например.
0: О, да, Нюша красотка, конечно. А я бы спела с Мари Краймбрери, ты знаешь, с удовольствием. Я думаю, что мы бы зажгли с ней. При том, что Мари действительно поет, а я просто стояла бы рядом и говорила, о, ты такая классная. Вообще, на самом деле, все медленно, но верно идет к тому, чтобы мы создали такую большую музыкальную группу и как бременские музыканты отправились по городам и весям. Вот. А наши коллеги будут сидеть здесь, в студии «Русского», и будут петь такая, сякая, сбежала из дворца.
1: Такой большой хор «Русского радио». И ведущие, и артисты, и, конечно же, наши зрители, слушатели, все, кто по ту сторону.
0: Слушай, вот это, кстати, мысль просто сногсшибательная. Да-да-да.
1: Надо подкинуть идею.
0: На какое-нибудь летие «Русского радио» надо что-то подобное забабахать. Вообще, я думаю, будет супер. Ох, какие же мы креативные. Я тебе желаю так же здорово и креативно эту ночь провести. Как всегда, с тобой безумно весело на пересменке.
1: Спасибо.
0: И в эфире, и за его пределами исключительно комфортно. Друзья мои, вот заметьте, сколько хорошего я вам оставляю. Завтра вечером обязательно вернусь к 19.
1: Все хорошее возвращается на «Русское радио». Юлия Калинина.
0: Пока-пока. До скорого. Пока.
2: На «Русском радио» Юлия Калинина.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Семьям погибших при атаке ВСУ на Архипа Осиповку в Краснодарском крае выплатят по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие получат от 300 до 700 тысяч. Глава Геленджика отметил, что власти делают все возможное, чтобы родственники пострадавших не испытывали трудностей. И к другим темам. Центробанк пересмотрел прогноз годовой инфляции. По итогам сентября он может составить 6,3%. Регулятор отмечает, что динамика будет зависеть от ряда факторов, включая состояние внутреннего спроса, темпы роста экономики и влияние денежно-кредитной политики. В Банке России также сообщили об изменении структуры сберегательной активности населения в этом году. В мае-июне она немного снизилась, но осталась на высоком уровне. И о спорте. В матче первого тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» 5 августа одержал победу над Оренбургом со счетом 5-1. После первого тура в группе А лидируют «Спартак» и «Родина», у обеих команд по 3 очка. Оренбург и «Рубин» пока не набрали ни одного результативного балла. Воронежский «Факел» в этот же день проиграл со счетом 1-0 московскому «Динамо». Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы с дождем. Предупреждение будет действовать с полудня до 9 вечера. Сегодня воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов. В пятницу синоптики не исключили поднятие столбиков термометров до отметки в 31 градус. Высокие показатели в этот день будут сопровождаться кратковременными осадками, грозой и усилением ветра. В выходные ожидаются ливни. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Дышать в Москве днем сложно, на улице очень жарко, и вот этот обжигающий воздух многим из нас покоя не дает и делает дыхание более учащенным. Не можем надышаться, но зато в помещение зашли, где кондиционер висит и 21-20 градусов работает. Машина комфортно, прохладненько, красота, да и только. И вот здесь уже после жары восстанавливаемся и чувствуем себя великолепно, не задыхаемся. Дыхание лета продолжается на Русском радио, и до 7 утра по столице дышать и наслаждаться любимой музыкой мы будем вместе. Всем большой привет.
1: На Русском радио Илья Крылов. Николай Басков.

0: На этой неделе номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мать.
0: Номер первый.
2: Память, не дать им не спать, виноваты.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

стороны композиция «Стала женой невеста», а жених стал мужем. Если продолжать эту свадебную мысль, и чтобы праздник высотой до небес, а широтой, как наша огромная страна, и все гости на свадьбе хорошо погуляли, подарки, цветы подарили, а молодожены радовались всему происходящему, и потом еще долго-долго вспоминали этот день, рассматривая фото и перематывая видео. То в одну сторону, то в другую, ловили самые классные, незабываемые моменты. Ну а пока, парни, заберите сердце ваших девушек, сделайте им предложение. Они даже песни вот такие поют. Да, забери меня. Вы же понимаете, это с намеком. Встречаем Марфу.

0: Одно из моих любимых развлечений в детстве – бумеранг. Помню, когда бумеранги только появились, быстро вошли они в моду, и разноцветные, и форма разнообразная. И нужно было, конечно, хорошо владеть бумерангом, от себя правильно его запускать, а другому человеку правильно ловить, и чтобы ни окна соседних домов не пострадали, ни лбы прохожих, да и собственные лбы тоже надо было беречь.
1: На русском радио Илья Крылов.

Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Я обещал.

огня выходных точно мало не будет. Вот сегодня мы поработаем, завтра в пятницу в офисах появимся, немножко потрудимся и все, улетим отдыхать. Впереди два прекрасных дня, когда время замедляется, работает только на нас, на наше желание, приключения. Так что же, готовимся к выходным. Под любимые хиты на русском от Дмитрия Маликова, Артура Пирожкова с группой «Градусы», не потревожим чей-то сон, дадим людям выспаться. Но сначала подпоем Полине Гагариной. Но меня зовут Илья Крылов. Вместе с вами наслаждаюсь любимым русским радио.

0: Когда куда-то ты прилетаешь, а улетаешь навсегда, со временем все уже не вызывает такого восхищения, как в первые дни недели, когда ты в новое место прибыл. И потом, ну, море и море, океан и океан, пляж и пляж. Птички поют, парочки плавают в воде, целуются. От счастья, что они вместе время на отдыхе проводят. Так по мне, знаете, побыл где-то сколько-то дней там, да, и улетел домой. Потом следующее направление выбрал и полетел снова. И так до бесконечности. Мне кажется, так намного интересней.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Час 45 в ночной Москве. Если вам не спится, друзья, давайте не спать вместе, а может быть уже и с кем-то просыпаться. Да, если слушаете нас на востоке России. Сколько бы времени на часах у вас не было, все заглядывайте в стол заказов. Пообщаемся, привет кому-нибудь передадим и поднимем друг другу настроение. Написать можно прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7. Пишите также во всех мессенджерах, я все увижу, прочитаю. Заходите на страничке русского радио ВКонтакте и Одноклассниках.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском. Поставь на стол мой хит, мой топ,
1: сквозь временный ток, забей на любовь. Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Начинаем стол заказов. У микрофона я, Крылов Илья. Здравствуйте. Пишите на 8-916-003-105-7. Если приветы хотите кому-то передавать, передавайте. И поздравить близкого человека планируете. Поздравляйте с каким-нибудь праздником. У нас есть также официальные группы русского в Одноклассниках и ВКонтакте. Можете оставлять письма еще и там. Итак, привет из Иркутска. Раннее утро. Прекрасный теплый денек. Мы с любимым мужем Юрой едем на отдых на Байкал. С нами наша собачка Ханни. Делюсь своим позитивом со всем миром. Всем добра. Дальше от Виктории Евстратовой сообщение. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет неспящему Нижнему Тагилу. Отправлено. Доброй бессонной ночи вам, Русское. Хотелось бы передать слова поддержки всем, у кого сейчас трудные времена. Пожелать, чтобы была белая полоса в жизни. И отдельный привет, он же салам, Мураду Абдулачинову. И от Яночки послание. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет Ивану Веремеенко от его Яночки. Пусть все будет хорошо. И у всех, чтобы так было так же. Все было хорошо.
0: На русском радио «Стол заказов».

Да, все в мире знают, что такое стол заказов. Это фирменная программа Русского радио, и все 31 год, что мы вещаем, она в эфире. Здравствуйте, прошу передать привет Натусе. Большой привет, люблю тебя больше своей жизни, прости меня за все. Твоего медвежонка, медвежонок попросил прощения у Натуси. Натусь, простите, медвежонок был неправ, признает. Ирина пишет: русская, передайте привет дочери Анастасии, спокойной смены, люблю тебя. И еще, дружище Илья, привет, здравствуйте. Пожалуйста, передайте приветик двум прекрасным девчонкам, Алисоньке и Илиночке. Девчонки, каникулы, ура, отдыхайте до упаду. От Алекса: всем добра и позитива из небольшой деревушки в Баварии. Илья, братишка, спасибо. Германии привет, Баварии отдельно.

0: стол заказов на Русском радио.
1: Оставляйте сообщение в ВК Одноклассниках Русского радио и пишите во всех мессенджерах на наш номер 8-916-003-105-7. И кто-то из вас уже это сделал. Я, Илья Крылов, читаю. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своей любимой родной сестре Татьяне Кульпиной, которая сейчас работает, бывшим коллегам, а именно Наталье Лохановой, Татьяне Колесниковой, Пулату и Рустаму и Надежде Токарчук. Всем хорошей смены, кто работает. От Валентины Ковалевой было это послание. Дальше. Доброй ночи, любимое Русское радио. Передаю большой привет супругу любимому Сергею и дочке Анастасии Архиповым из Волгоградской области. Едем в Карачаево-Черкесию отдыхать. Слушаем вас. Хорошей дороги нам и хорошего отдыха. Супруга и мама Алла. Алла, всей вашей семье мы желаем классно провести время. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет вам. Спасибо за эфир. С уважением, Галина, город Алматы, Казахстан.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: русско-родинным волнам летят ваши приветы и поздравления. Это «Стол заказов». Меня зовут Илья Крылов. Наш номер 8-916-003-105-7. Пишите, заходите в ВК «Одноклассники русского радио». Доброй ночи. Передаю привет своему городу Рязани, своим друзьям, родным, близким. Также привет всем ведущим русского радио. Максим Котелевский. Доброе утро, дорогое любимое русское радио. Привет вам из Омска. Пожалуйста, поздравьте моего супруга Андрея Митюшина. У него сегодня день рождения. Желаю ему крепкого здоровья, исполнения всех желаний. Он самый лучший мужчина. Я его безумно люблю, написала супруга Анна. Русское радио присоединяется. Андрей Митюшин, поздравляем вас с днем варенья. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет доченьке, Владочке. Поздравления с окончанием учебного года и с приездом в Москву. С любовью, мама Аня и Леша. Доброй ночи, Русская. Передайте, пожалуйста, привет дочечке моей замечательной. Пусть у нее все будет хорошо. Это уже от мамы Кристины.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем общаться. Сообщений огромное количество. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет моей жене Юле. Мы отдыхаем за городом в доме. Слушаем ваше радио. Очень уютно и хорошо. Спасибо вам большое. Подпись Станислав. Хорошо вам, Станислав, со своей женушкой Юлечкой провести время под Русское радио. Татьяна Васильева продолжает. Здравствуйте, Русское радио. Передаю большой привет Алле Скутельник. Работаем с ней в ночную смену. Не спать, осталось чуть-чуть до утра. Как прекрасен этот мир. Да, Татьяна, как он прекрасен, когда ты работаешь, а кто-то спит, а потом кто-то пойдет на работу, а ты спать будешь утром, да? Здравствуйте, Русское радио. Большой привет Никите Титову из города Химки. Русское радио – это любовь. Ой, спасибо огромное. Передаем большой привет нашим коллегам, мужчинам второй смены: Володе, Никите, Дмитрию, Александру, Павлу, двум Евгениям, Сергею, Андрею, работающим в городе Дзержинском. Котерев, не скучай, спускайся вниз. Костенко, отдельный привет. Марина Дубакова, Валентина Ковалева. Вот сколько людей сейчас не спит. Люди работают, денежки зарабатывают на своих сменах, каждый на своем рабочем месте. Пусть все будет, ребята, хорошо, и нам не спится этой ночью.
2: Все будет хорошо.

0: Привет! Да, именно с этого слова обращается ко мне слушатель Дэн из Карелии. Илья, привет! Привет, Дэн, как дела? Дела нормально. Мы недавно приехали с одного события, отдохнули на все 104 ночи в палатке. Все окей, Карелия любит нас. Провели досуг просто суперский, большой труд в организации, респект всей команде Геннадича. На связи Дэн, парень из Карелии. Дэн, хорошо, что вы отдохнули, и всем бы так отдохнуть этим летом обязательно. Дальше. Здравствуйте, доброе утро городу Ангарску. Едем на работу, ООО «Симба». Работникам привет, приятного утра. Завтра отмечаем День строителя, написала Виктория. Виктория, поздравляем с наступающим. От Павла послание, Русское радио. Здравствуйте, большой привет сестренке в Якутск и вам, любимая русская. Здравствуйте, привет вам из Узбекистана. Узбекистан, привет. Хочу передать привет любимой сестре в Уфу. Прилетает ко мне в Узбекистан. Жду тебя, люблю, а также Артурчику привет. Алиночке привет. И, конечно, внучке Марфушечке и племянникам. Жду их всех. Лидия ждет, и я, Крылов Илья, жду ваших писем. 8-916-003-105-7. Пишите во всех мессенджерах. Контакт, одноклассники, подключайте к столу заказов.
1: Все будет хорошо.

Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

0: Русского радио.
1: Так, поехали дальше. Русское радио, огромный привет, Волгоград. Поздравьте, пожалуйста, Наташу Лабинцеву. Середина недели. Всем доброй ночи от Светланы. Здравствуйте, Русское радио, стол заказов. Прошу передать поздравления с днем рождения крестной тете Наташи из Долгопрудного. Пожелайте ей здоровья, силы, терпения и благополучия. От Сергея это поздравление. Рома пишет: поздравьте, пожалуйста, моего друга Романа Карпова с днем рождения. Ему 23 года. Рома Карпов, поздравляем вас вместе с вашим другом Ромой с днем рождения. Так, из Миллерова вижу письмо Ростовской области. Мужу Андрею Тихомирову скажите: люблю тебя, твоя Светуля. Русское радио, вам дальнейшего процветания. Спасибо, что вы есть с вами. Жить просто одно удовольствие. Светуля, спасибо за ваши теплые слова. И в наш адрес 8-916-003-105.7. Продолжайте присылать послания. Заходите в ВКонтакте, Одноклассники.
0: Лето!

0: мечты.
1: Мечтали вы попасть в стол заказов русского радио, и все у вас получилось. Мечта осуществилась. Следующая такая же мечта осуществится сегодня в 14.00 по Москве. Ну, а эту программу мы заканчиваем. Успешных дел сегодня и завтра, и всегда хорошего настроения всем от слушательницы Эльвиры. Дальше. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет рабочей смене компании Easy Clean, город Подольск, от Сергеевны. Русское радио, вам привет из Пензы. Привет, Пенза. Также привет компании Дукат, особенно девчонкам из отдела кадров. Вы лучшие у меня, Юля говорит. И еще вот такое успеваю зачитать. Дорогое любимое Русское радио, хочу поздравить своего мужа Илью Котлярова с 33-летием. Очень его любим. Я жена и вся семья. Русское радио присоединяется. Илью Котлярова поздравляем с днем рождения.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.